0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушай, вот кажется, на закат пошла праймера мэра Уфы. Значит, его с позором сняли с должности.
4: А что случилось?
3: У него много было плохих дел, связанных с коррупцией, но это как бы терпели. Но уж последней каплей стали его связи с эскортницами.
5: Да что ж ты будешь делать?
3: Там поднялся такой шум. Один из депутатов публично озвучил цифру. За несколько минут 200 тысяч рублей. Это ж куда такое? В общем, депутаты, чиновники возмутились. И стали призывать, мол, очистим ряды от этой Санта-Барбары. Вот. Ну, а сам мэр, который сейчас, собственно, ждет решения суда, говорит, что это все клевета. Он абсолютно честный и чистый человек. Категорически отвергает все обвинения. Все клевета, ложь. И никогда такого не было.
4: Они давали ему устные советы.
5: Нет, она ни капли госбюджета. Ни капли.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Радио.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге, сегодня четверг, 16 июля. Ну что, две главные новости за вчера, это, конечно, мощный ливень, который прошелся по Екатеринбургу.
1: Такого еще, наверное, не было
0: посносил
1: в
0: деревья.
1: Городе летом этим. Много
0: мне чего было. Мне кажется, такого было. В принципе никогда не было, потому что затопило опять все центральные улицы, в том числе на Восточной.
2: Ну, просто остановились трамваи. Жесткач был там на Ленина, Московской еще. Жесть была вообще в некоторых микрорайонах, потому что там прям по пояс затопило. Да. И я вчера смотрел кадры с вырванными с корнем деревьями, там на Елизавете, что в парках
1: да,
2: творилось.
1: Да вот, пожалуйста, здесь жесть. У нас на там, Карла Липних-то нет.
2: Это прям такая штука, очень-очень неприятная, где завалы на дорогу, где чего. В общем, еще раз говорю, вот периодически смотрю, да, МЧСки приходят неспроста. То есть, когда присылают, что будет шквалистый сильный ветер, как правило, прогноз повторяется. Ну, или же, там, грубо говоря, попадает в него. Что касается дождя, никто не ждал, видимо, да, что опять прольется месячная норма осадков за
0: хотя
2: сутки.
0: Вроде бы говорили, что там после двух, после трех придет ливень в Екатеринбург, но не думали, видимо, что настолько все сильно будет.
1: Ну, видишь, как сегодня?
2: Сегодня есть 95%.
0: Но я думаю, не будет такой сильный, как вчера. Ну и вторая новость, это скорее уже ночная, это то, что Аргентина стала вторым финалистом чемпионата.

0: От мира по футболу, и состоится тот самый легендарный финал Испания-Аргентина.
1: А мне вот что-то у меня даже как-то не привстает на этот финал, честно.
0: Слушай, а это потому что, помните, обсуждали фотографию, где Месси купал маленького Ямаля?
1: Да, вот они, да. Это у них противоборство, что они там, он его с детства знает и так далее. Не, на самом деле, меня как-то вот, ну, не сильно колышет. Честно, я... Когда узнал, что вот без всяких вот этих, без норвегов, там, я не знаю, что, хоть англичане уж могли попасть.
0: Слушай, ну вышли самые стабильные две сборных. Аргентина — это вообще что-то нереальное. Они...
1: Радует только одно.
0: Кабо-Верде?
1: Вот, да, Кабо-Верде сыграл на уровне финалистов чемпионата мира по футболу.
0: Чего они вы? Что с Испанией 0-0 сыграли, не дали себе забить. По-моему, единственная сборная, которая Испания не смогла забить. Что с Аргентиной? Они то вырывались, то в ничью играли, так что красавчики.
1: Все они по сравнению с Вазиньо так возят что-то там. Короче, начинаем новый день, ребята. Впереди у нас с вами 4 часа удовольствия. Катапульта будет здесь до 11, так что всем здрасте.
2: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
0: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в «Июль» на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: спонсор афиши ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Бабушка не любит драм, она поклонница многосерийных мелодрам.
2: Это я.
0: Доброе утро, 7:16 в Екатеринбурге. С вами Катапульта, действительно поклонница. Ну, новые фильмы идут в кинотеатрах, сейчас расскажу о них. И один из них — это наш российский «На деревню дедушки 2». Понятно, что семейная комедия, посвящена летним каникулам. Детей отправляют к бабушкам-дедушкам. Ну и здесь уже вторая часть, как два деда встретились. Мальчик едет к своему дедушке, которого играет Юрий.
3: Скрытая реклама нашего ресторана, два деда.
0: Юрий Стоянов.
3: А он красавчик.
0: Ну да-да-да, он играет как бы дедушка со стороны мамы. И вот в эту деревню приезжает папа папы, то есть получается дедушка со стороны папы, его играет Федор Добронравов.
3: Тоже
0: и
3: легендарик.
0: Он такой, да, и он такой как-то бывший дипломат, он никогда не видел своего внука. И то есть он всем такой нравится, всем дарит хорошие подарки.
3: Типа интеллигенция них... против деревенщины, что-то такое, видимо, да?
0: Да, и плюс еще это вот... соревнования между двумя дедами происходят. Обычно это между бабушками такое бывает.
3: Но между дедушками тоже прикольно.
0: Я думаю, что с бабушками тоже такое
3: снимут. Кто помоет деда, наверное.
0: Ну, в общем, старики начинают конкурировать за внимание внука, и там всякие ситуации.
3: Я думаю, своего зрителя найдет это кино.
4: Да. Ну, там, видишь, актерский состав вроде как нормальный.
3: Ну, да, да, ну и такие летние огородные геги.
4: Летние огородные геги. И там как бы не получилось так, что реклама перед фильмом будет интереснее фильма.
0: «Отпуск на всю голову». Это про девушку. Играет ее Дарья Блохина, известная очень по озвучке. В общем, она устраивает чужие свадьбы, но свою жизнь устроить не может. И чтобы порадовать свою бабушку, нанимает там кого-то парня, тут ее родственников, они едут в Армению. И там что-то тусят, гуляют. И там в фильме снялись Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева, Карен Арутюнов. Короче, там очень много
3: в
0: из Армении.
3: В Армении можно затусить, я знаю.
0: Да.
3: Виноводочный завод реально на территории этого города находится.
0: Ну и по ходу дела там все и влюбляется, значит. Из иностранных фильмов это «Зловещие мертвецы пекла».
4: А, да, это
3: очередной
4: вот
3: какой-то в буквел приквел.
4: Мясище.
0: Мясище, значит.
4: Не, но он, например, в большом экране это прям прикольно. Там же скримеры такие есть. Ух.
3: Да.
0: Ну, в общем, вам типа нравится, да? Я просто
4: да
0: вообще
4: нравится,
0: не зловещие ни того, ни сего
4: там...
0: не знаю.
3: Слушай, ну, интересно сама вот эта вся тема с какими-то там, не знаю, книгами, которые вызывают духов, демонов. Ну, да.
4: А где... там не про это, не про зомбиков же, там же про мертвецов, которые повылезали отовсюду, да?
3: Да, да. Так. Просто в своего рода оно как-то вот в моменте превращалось в черную комедию, но, видимо, решили вернуться к ужасам, снова попугать.
4: А там же еще было какое-то ответвление про мужика с бензопилой, который ходил там.
3: Против зловещих мертвецов.
4: Да, что-то ходил их, резал насквозь их.
3: Слушайте.
0: Ничего я не зарезал.
4: Ну, там это же конец 90-х. Там такие фильмы были трешовые. Там эти «Байки из склепа» были.
0: А сейчас же решили переснять «Кошмары на улице Вязов».
4: А, слушай, ну это вообще уже...
3: А вышла же сегодня, насколько я знаю, «Одиссея» Кристофера Нолана. Самый его эпичный фильм.
0: Посмотрим или нет?
3: Я, кстати, посмотрел. Должны показать, по-моему, чуть попозже, на следующей неделе у нас в России выйдет. Посмотрел оценки критиков. Ну, знаете, верить им тоже нельзя. Но говорят, что прям шедевр. 98% он набрал.
4: Ой, они тоже нахваливали этого. «Смерть Робин Гуда» с... актером-то, господи, как его?
3: Старенький уже, который.
4: Да,
3: Рассел Кроу.
4: Да. Нет. Все, я вспоминал, который с овечками-то.
3: А, Хью Джекман.
4: Хью Джекман, вот. Я посмотрел и сплевался весь вообще. Жаль, попкорна не было заесть, это ужас.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Реклама.
10: Автоцентр «Восток» в Березовском.
2: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
9: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: Ого, а что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Уни,

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинес». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, конечно, после вчерашнего вечернего стояния почти в 10-бальных пробках сейчас тишь да гладь. Затруднение сейчас в районе центра города на Карла Либкнехта перед улицей Ленина, в районе площади. Так уже начинается небольшой ажиотаж. Также затруднениями участок по улице Московской от Денисово-Уральского до Волгоградской. Все почему? А потому что там на заправке люди стоят. Затруднения в движении также касаются района фронтовых бригад перед космонавтов. Шевская, кстати, более-менее нормально. Космонавтов тоже, на машиностроителей тоже. А вот Донбасская в направлении Белой башни на двух участках стоит. Плюс затруднения из-за ДТП серьезные на Серафимы Дерябная. Пробка начинается от Бардина и стоять придется до улицы Шоумяна. Также в сторону центра, я так смотрю, продвигается потихонечку народ в районе Восточной. Что у нас там потихоньку? Стрелочников тоже оживает. Отдаленные районы, Академу, НЦ, тоже потихонечку просыпаются, но не сказать, чтобы там какие-то жесткие были пробки. Пока что все только-только начинается. Ребят, пожалуйста, выезжайте пораньше, особенно те, кто через Серафимы Дерябные хотел проехать. Объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона все тот же, 237-104. Вы можете его набрать, задать вопрос, высказать мнение, поделиться опытом. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Если дозвонились, то оставайтесь на связи, господа. Будем общаться. Алло. Алло.
2: Алло, Александр.
1: Да вы в эфире говорите.
2: Просто рассматриваю покупки Вранглера 2020-2021 года.
1: Рубикон?
2: Да.
1: Угу. Ну, популярная в России модель, я тебе скажу, популярная.
2: Да, вот хотел узнать, с какими проблемами можно столкнуться и на что стоит обратить внимание.
1: Но если мы конкретно про Рубикон говорим, мне не очень нравилось, как там у них... с этими, господи, с закрывашками, то есть вот эти пластиковые верха, которые у них пристегивались, отстегивались, периодически то с защелками какие-то вопросы возникали, там течи появлялись, то еще что-то. Ну, то есть это такая машина, ну, приколюшка чистой воды. Если мы берем вообще какие-то редкие версии, тюневые там и так далее, особенно в Ресте, все детали практически, все под заказ, ничего нет, и очень много проблем именно вот с навесным оборудованием. Если мы конкретно по проходимости смотрим, да, это прям интересно. Но такая машина на каждый день, ну что, серьезно?
2: Ну, я брал в аренду, мне на каждый день прямо откатался 2 недели, очень понравилось.
1: А ты где брал?
2: В Якате.
1: Ага. Ну, хорошо, окей, если тебе зашло, то это прям твое тогда. Тут же, видишь как, тут бывает четко да, четко нет. Если нет, то не надо и мучиться даже. Если вот прям понравилось, особенно если ты брал в зимний период и тебе понравилось, то, пожалуйста... Кто ж против-то? Тут просто штука какая. Сама по себе платформа вроде бы простецкая, но очень недешевая. Все, что касается ее там тюнинга и прочих-прочих вещей, это прямо трата серьезных денег по сравнению с другими машинами. Тюнинговать того же самого японца, там, я не знаю, какой-нибудь возьми популярный вариант а-ля L200, ну, получается проще, дешевле, и работают с ними много кто. Что касается проходимости против них, ну, в некоторых моментах Рубикон интереснее, а в некоторых, наоборот, хуже. Поэтому здесь смотри уже сам. Если тебе прям хочется вот такой характерный автомобиль, и пофиг там на то, что он расходует, как слон, ну, окей. Просто я тут вот даже не знаю сейчас с этими заправками, стоит рекомендовать людям такие машины или нет. Может, у тебя своя АЗС, конечно, где-то, я же не знаю.
2: Да нет, как я по области катаюсь, вроде проблем пока не наблюдал.
1: Слушай, ну я как тебе скажу, ну по области я тоже катаюсь и проблемы наблюдал. И мотор, там сколько он, если брать, допустим, что-то типа 272 лошадиные силы, там же есть еще побольше, мощность там 3,6 какой-нибудь, они жрут-то как не в себя вообще.
2: 14-15 по трассе получилось.
1: 14-15 по трассе, а в городе двадцаточка уверенная вообще. Да. Вот. Так что здесь я говорю, если ты готов вот этот имидж прям себе взять, кайф, плюшки от управления, там, проходимости и прочего-прочего, яркой внешности, окей. Но у меня вот у товарища есть Рубикон, он у него там прям вообще в эксклюзиве весь, и у него там даже по стекляшкам, по еще каким-то вопросы были, очень долгое ожидание, все заказное, и это такой гемор, ну вот прям серьезный, и машина стоит из-за этого.
2: Ладно, понял, спасибо.
1: Спасибо и тебе. Дня. Хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Алло. Алло.
3: Алло, Саш, привет.
1: Привет.
3: Слушай, у меня такой, знаешь, крик души. Вот есть знак «Остановка запрещена».
1: Угу.
3: А вот и есть знак еще «Стоянка запрещена».
1: Да.
3: Вот. А почему у нас таких знаков в городе нету вообще?
1: Ну, чтобы можно было остановиться и типа это. Я думаю, что исключили возможность остановки для того, чтобы люди не наглели.
3: Вот. И именно про эту наглость я говорю. Смотри, если ты, например, захотел попасть на северный автовокзал, там вокруг просто невозможно объехать, где можно остановиться. Вот я про чё.
1: Угу. Да. Ну, там есть как бы возможность припарковаться возле торгового центра на Героев России, но это далековато для кого-то норм. Есть возможность нырнуть под него, там есть возможность уехать на прилегающие улицы, но в целом это не приспособлено, да, пространство для того, чтобы там накапливать и аккумулировать транспорт.
3: А послушай, а если ты приехал из другого города, как тебе туда попасть?
1: Не понял тебя.
3: Прилегающие. То есть там нельзя нигде остановиться.
1: Ну и что, но приехал ты из другого города, чтобы бросить машину, сесть в автобус и уехать в другой город, что ли?
3: Именно хотя бы просто приехать и посадить пассажира, понимаешь?
1: А-а-а. Ну вот я тебе говорю, что есть возможность припарковаться у торгового центра, просто там очень много людей, которые пытаются стоять где попало. Ну, да. Я все время наблюдаю, особенно вот эту проблему, там, на стрелочников и так узко, и тоже там да. Люди пытаются и в прилегающих дворах где-то встать, еще что-то, но, к сожалению, пока дорожная сеть там не предусматривает этого. Я надеюсь, что все-таки в будущем нас ждет расширение, ну и там где-то будет предусмотрена перехватывающая парковка, потому что рядом все-таки есть и метрополитен и так далее. Вообще, по-хорошему бы возле каждой станции метро должна быть такая вот парковочка, где можно оставить машину и поехать дальше на общественном транспорте. Это было бы идеально. Но мы не в идеальном мире живем, прости. Поэтому да, пока проблема есть. Но опять же, с ней приходится сталкиваться только тогда, когда ты один раз там в пятилетку привез пассажира туда. Ну, либо пешочком прогуляться от торгового центра. Там есть и платная парковка, и бесплатная, и какие хочешь. Спасибо тебе большое за звонок. Я так понимаю, ответил на вопрос. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: интернет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
4: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
3: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
4: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
12: Застройщик ОАЭЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.46 в Екатеринбурге.
3: Внимание, начинаем нашу раннюю утреннюю игру, в которой мы даем вам подсказки и время на задавание вопросов. 237-104, звоните прямо сейчас.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Уже на связи есть человек у нас, кто это?
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: О,
5: доброе.
3: У нас, кстати, небывалым спросом пользуется игра среди женщин.
5: А то, женщины гардероб своего мужчины формируют.
3: Конечно. Как зовут вас?
4: Меня зовут Елена.
3: Елена, для сына, мужа, брата, свата, кого выигрываем?
4: Для мужа.
3: Угу. Костюмчики носит он?
4: Ну...
5: Будет.
4: Сейчас как бы хотелось.
5: Но... Вот, хотелось бы.
3: Ну, что ж, если ты выиграешь, у тебя будет серьезный сертификат, чтобы сходить с ним и, так сказать, отоварить.
5: Да, даем тебе 3 подсказки. Первая подсказка такая. Джеймс Бонд точно носил вот эти вот штуки. Ага. Это было очень красиво.
3: Ну, окей.
2: Мне всего один раз подарили эти штуки в форме попы корги. А. Вот так вот они
3: вообще
2: были.
3: Вообще широкое распространение и популяризацию это все, как скажем, приобрело при Людовике XIV еще.
5: Да.
3: Там люди мылись первые раз в месяц, а вот эти штуки носили вовсю.
5: Угу.
3: Ну что, готово вопросы задавать? Да, время пошло?
4: В первую очередь, какой это материал? Это металл?
3: Ну, сейчас чаще всего металл, сверху покрытый
5: драгоценными
3: металлом.
5: Бывает и драгоценностями прямо вообще.
4: Да, то есть можно варианты с золотом, да?
5: Да, есть такие.
3: Есть, но чаще всего оно как покрытие используется.
5: Да, обычно металл, честно.
3: Ну, да.
4: А это, наверное, запонки.
3: Да, молодец.
5: Это запонки.
2: Смотри, девчонки всегда быстро отгадывают и легко.
3: Я тут недавно у родителей чтрылся, там документы искал, нашел папины запонки с советских времен, еще с яшмой там, знаешь, со всякой такой штукой. Я говорю, ты что, носил? Он говорит, да. Я говорю, так там же специальные рубашки нужны с прорезью прямо под запонки, с поворотным механизмом.
5: Вот, кстати, Лен, пойдете, посмотрите именно такие рубашки в том числе. Я, кстати, не обращала внимания, есть там они или нет. В общем, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: «Катапульта»
6: на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранты смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. В Екатеринбург привезли первую партию новых трамваев «Кастер», сразу 10 вагонов. С 16 июля они дополнят маршруты номер 6, 13, 16 и 18. Пассажиры с комфортом смогут уезжать в сторону ЖБИ «Уралмаша» и «Эльмаша». С 1 августа новые «Кастеры» отправят в академические. Для этого нужно, чтобы заработали новые контракты, по которым будет увеличена протяженность 16-го маршрута, отмечает городской портал Е1. Пока новыми вагонами наполнят рейсы, где заключен действующий контракт с Гортрансом. Полную партию вагонов, еще 40 штук, доставят в Екатеринбург до конца текущего года. Площадка монастыря Ганина Яма готова принять тысячи паломников со всего мира. Напомню, в ночь на пятницу, 17 июля, состоится традиционный крестный ход от храма на Крови до обители, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на фонд Святой Екатерины. Ожидается, что участниками мероприятия станут десятки тысяч верующих не только из России, но и со всего мира. Особое внимание на Ганиной Яме будет уделено комфорту и безопасности участников. В этом году фестиваль «Царские дни» юбилейный. Он проходит на Среднем Урале в 25-й раз. В программу событий включены более сотни мероприятий. Продажи товаров с мемом SX7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники SX7. Напомню, основная версия происхождения мема SX7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза SX7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, SX7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Урал» примут участие в фестивале «Урал Футбол Фест», который пройдет в эту субботу, 18 июля, в Екатеринбурге, рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС замдиректора «Урала» Максим Путинцев. Одним из ключевых событий станет автограф-сессия с футболистами. Можно будет к ним подойти, пообщаться, сфотографироваться, получить автограф и передать слова поддержки. На площадке организуют мастер-классы, фотозоны, различные турниры по футболу. Специальный гость фестиваля – экс-нападающий «Урала» и сборной России Федор Смолов. Официальный курс доллара на четверг 77,96, евро 88,91.
3: Информация на правах рекламы.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области будет попрохладнее. Плюс 15, плюс 17 обещают в Североуральске с дождем. Целый день дожди выведели. Плюс 17, плюс 18. А в Каменске до плюс 21 и кратковременный дождь.
3: А в Екатеринбурге ожидается сегодня облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 20, плюс 22.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: О, только не китаец.
15: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Мне вот в конце песни всегда нравится этот пуньк какой-то. И остается простор для фантазии. А что именно это за пуньк был? Это вода была? Или что-то более густое?
1: Про воду вообще все шутки в сторону.
2: Ну, пока
0: про воду
2: сухо,
0: не хочется
2: слушайте,
0: уже шутить,
2: пока
0: честно.
2: Сухо.
1: Я просто
2: нормально,
1: смотрю
2: идем.
1: Периодически в соцсетях напарываюсь на кадры того, что вчера творилось в городе.
2: А и что же... не в городе творилось, а что в наши эти поселки топит? Вообще ужас.
1: Это да, согласен. Вообще ситуация с осадками, она такая неприятная.
2: Это же чрезвычайная ситуация. Это
1: будто в тропиках форс. Живем, ей-богу.
2: Ну, общем, так себе, еще бы жарко было.
1: Завтра на лодочке отправимся на выездной эфир. Mm-hmm. Значит, 17 числа завтрашний день нас ждет с 7 до 11 утра. Катапульта поедет работать в официальном дилерском центре Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. И приезжайте сами, и мы там с тачками проведем экскурсию и познакомим вас. Потестируем,
2: да,
1: расскажем.
2: Новое место, кстати, для нас, партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
1: Ну и плюс подключайтесь к онлайн-трансляции. У нас там и на выездном эфире всегда есть возможность посмотреть что-то в онлайне, в группе в нашей ВКонтакте. Вообще, честно, вчера, конечно, диву дался людям, которые готовы были вплавь там.
2: Босиком. Вообще просто снимали обувь и просто переходили дорогу.
0: При этом
2: конечно,
0: я смотрел кадры на той же вот затопленной Малышево-Восточной, там, где перестали ходить автобусы, трамваи. Доставщики эти на электровелосипедах, на электросамокатах.
2: Ради заказа,
0: фигачили,
2: извините меня.
0: Так и фигачат, да, прям на пролом.
1: Я смотрел, да, конечно, это вот... Наверное, удивительно было потом вычерпывать из себя. Это, я без геройств. Я вчера увидел всю эту ситуацию, думаю, не-не, я пережду. Не-не-не-не-не-не.
2: И где же ты переждал?
1: Дома.
2: Вот мы были
1: просто дома.
2: Здесь были на работе, здесь все, конечно, за голову хватались.
1: Ну, короче, новости интима 18+.
2: Давай.
1: Значит,
2: наконец.
0: Давай.
2: Давай.
1: Поговаривают, что уже все, интим не в моде.
2: У всех?
1: Все.
2: Давно
0: это,
2: не в тренде.
1: А что случилось? В Китае выпустили вот это человекоподобных роботов для эмоциональной поддержки. Их сразу всех раскупили.
0: Ты скажи, сколько они стоят?
1: 13 тысяч заказов в среднем по 12,5 миллионов рублей.
0: Один заказ.
1: Да,
0: один заказ.
1: Да, да, это
0: вот. Это дороже, чем квартира.
2: Извините.
1: Так как эти Лисянов себе покупали. Вот. Значит, выпускается он в мужской версии ростом 183 сантиметра.
2: Нормально для китайцев это вообще.
1: Женская почти 170 сантиметров, 168. Повторяет. До 90% человеческих движений имеет 88 степеней свободы. Кожа сделана из биомиметрического силикона. Мимика реагирует быстрее, чем на вот

0: 20 миллисекунд, точнее, у некоторых экраны медленнее работают на компьютерах. Яичко встроенное, которое распознает более 20 эмоций, запоминает разговоры, истории, мысли, подстраивается под настроение владельца, можно скопировать лицо, голос любимого человека, даже того, которого уже нет,
1: кошмар,
0: ужас какой.
1: Это вот
0: без подзарядки
1: зеркало,
0: работает от 2 до 4 часов, ну, мягко
2: маловато
0: говоря.
2: Будет.
1: Ну, он постоянно будет на зарядке
0: ну,
1: сидеть.
0: Ну, типа идеальное свидание. Ну, 24 часа, потом заткнулась.
2: Ну, куда-то за город ты ее, чувствую, уже не возьмешь. Пока едешь по пробкам нашим на дублере, она уже разрядится.
0: Вы объясните, что с вторичными признаками, пожалуйста.
2: Интимом дело. Я так понимаю, с ними все хорошо. Я думаю, если бы с ними их не было, так бы активно не раскупили.
0: Вот я, честно говоря, боюсь одного в таких
2: что?
0: Случаях.
2: Застрянет?
0: Что замкнет? Что что-то замкнет.
2: Я в поддержку будешь звонить?
0: Нет, ребят, я вот с детства у меня одна установка была. Мне с детства родители всегда говорили, пальцы в розетку не суй. И уж тем более не суй. Вот. И тут я не собираюсь. Вы уж простите.
2: А я представляю.
1: Ну, попробовать-то надо.
0: Нет.
2: А я представляю, лет через 5-10 мы будем не в автосалонах вести выездные эфиры, а вот в таких вот магазинах, где будут таких живых друзей продавать, будем их тестировать.
0: Мы в таких магазинах, Сережа, частенько ведем. Просто 12 лямов. А на эту куклу тоже утильсбор будет, простите. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, называется она «Что было раньше?» Ой, «Верю, не верю».
2: Да, верю.
0: Женщин мы ждем особо в эту игру. Мужчины тоже. Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском.
9: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Строим новое.
12: Ремонтируем любимое.
11: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors «Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors «Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
17: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
18: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ebb.ru.
19: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Ого! А что это у вас тут происходит?
21: Мы построили катапульту.
22: Но она не работает.
21: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
22: Поможешь?
20: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
22: Да! Ура!
23: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
22: Она на горках.
23: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ООКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
24: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
25: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Катапульта.
27: Бабах!
28: Дорогие дамы, ждем вашего звонка. 237-104. Женщины, звоните. Барбара Стрейсенд.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Верю, не верю» его представляет ОКИТ Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: У нас на связи Сырбек, продает котлы. Здравствуй, Сырбек.
2: Привет.
4: Всем доброе
0: утро. Это что, для чего котлы такие?
3: Что за котлы?
4: Для отопления котлы эти.
0: Ну, понятно.
2: Мне больше твое имя понравилось. Это какой национальности имя?
4: Это киргизское.
2: А прикольно. Что оно означает в переводе на русский, если не секрет?
3: Есть перевод?
4: Да, конечно же, есть перевод. В общем, это обозначает секретный человек. Но меня просто в честь человека с этим именем назвали. Не хотели, чтобы я был скрытным.
3: О, секретный человек. Сейчас ждем звонка от секретной женщины. У нас учет женщины срываются. 237-104.
0: Милые
3: дамы, да, ждем вас в игру «Верю, не верю». Сейчас прям можно набрать 237-104. Пальчиками тык-тык и дозваниваемся. Может, тоже кто с редким именем дозвонится. Кто на связи? Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Как зовут тебя?
5: Аня, Аня.
3: Аня, ты кем работаешь?
5: Я мамочкой работаю.
3: И что, не задолбалась мамочка?
5: Не, нормально, вот встретим через пару недель.
0: А, так ты их еще отправила в лагерь, молодец какая. Мамочка.
5: Не, они в садике, они у меня еще маленькие.
0: Понятно, понятно.
3: Понятно, ну давай тогда поиграем. У нас есть для вас, ребята, три утверждения, вы в них либо верите, либо не верите. Три правильных ответа и приз ваш. Начнем. Мы утверждаем, что самый северный город Свердловской области – это Североуральск. Веришь, Сырбек?
4: Так, верю.
3: А ты, Аня?
5: Нет, по-моему, есть какой-то другой.
3: Есть какой-то еще там город.
2: Но мы об этом узнаем позже.
3: Нет, города, в принципе, есть в том направлении.
0: Ну, сейчас разберемся. Значит, мы утверждаем, что... Лалохезия – это разновидность эмоционального облегчения с помощью мата.
3: Ну, как? То есть,
0: просто тот, комбо кто матери, выдаешь.
3: Тот, кто матерится, чтобы разрядиться, лалохезит.
0: Да.
3: Веришь? И... Сырбек, ты веришь?
4: Верю.
3: А ты, Аня?
5: Не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «ватман» в переводе с болгарского – это водитель машины. Верите?
3: Ватман. Угу. Ну как, Сырбек, ты веришь? Ага, а Аня?
5: Я тоже поверю.
3: А теперь разберемся, сколько правильных ответов набрали.
0: Давайте, значит, нашу Свердловскую область посмотрим.
3: Ребят, ну, Сырбек, ты давно в Екатеринбурге, в Свердловской области? С рождения?
4: Ой, ну не с рождения,
3: конечно, лет 20. Ну, на север, я так понимаю, ты ездил нечасто.
4: Ну, получается, видимо, так.
3: Ты знаешь, там такие расстояния. У нас Свердловская область на север такая вытянутая.
0: Мы вам Сашку будем отправлять скоро туда.
3: Да, я поеду в Карпинск послезавтра. Как раз в том направлении. И я тебе скажу, там много населенных пунктов, и в том числе Североуральск, а самый северный город крупный, получается, Ивдель.
0: Да.
3: И вот Аня молодец в этом вопросе. Да. Дальше.
0: Ну, дальше, значит, лалохезия – это действительно разновидность вот этого эмоционального облегчения, когда ты прям выдал это
3: все. Да, то есть мы все потихонечку в России лалохезим.
0: Конечно, да.
3: Ну и заключительное.
2: Ватман в переводе с болгарского – это на самом деле водитель, но не машины, а трамвая.
3: Да. Ну, ребята, ничего, по одному правильному ответу. Главное, чтобы день у вас был хорошим, надо вместе крикнуть «катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ого, а что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: На. Это я. Доброе утро, 8:22. В Екатеринбурге с вами Катапульта. Фитнес-сообщество обратилось в Роспотребнадзор с просьбой не обязывать фитнес-клубы организовывать медпункты. Оказывается, такое требование в новых правилах вот Санпина этого, которые вступают в силу с 1 сентября. То есть в каждом фитнес-клубе должен быть свой медицинский пункт, там, с врачом с каким-то, ну, мало ли что произошло там в зале, в качалке, и тогда вообще просто с человеком, занимающимся спортом и фитнесом. Ну, что уронил на себя, там, упал вообще.
1: Ну, ситуации всякие бывают.
0: Да, очень сейчас приятные. Вот я, честно говоря, да, не встречала врача какого-то специального. И бывают там косметологи, там, ну, вот это вот все.
1: Но в любом случае нет. Что-то должно быть, чтобы там первую помощь
2: оказать.
1: Больше
2: внимания уделялось фитнес-консультированию там, да. И так далее. Но вот, согласен, что какие-то специалисты, которые могут оказать быструю помощь, должны быть.
0: Быструю, экстренную помощь, конечно же. Но вот с 1 сентября все фитнес-клубы, все фитнес-заведения должны будут, по правилам. Но обратились, что, это, конечно, закроется половину. Вот так вот. Потому что это дорого.
2: Во-первых, это... да. Во-вторых, врачей на всех не хватит просто.
0: Да, таких врачей, да, если надо оборудование везде. Специальное, да, конечно, да. Отдельный кабинет. Ну вот по оценке, при распространении такого требования на весь российский рынок, единовременная нагрузка на отрасль может составить до 40 миллиардов рублей.
2: Да, да, да.
0: Вот, ну и
1: я как человек, решать, который конечно... поработал в этой отрасли, и немало скажу, что некоторые фитнес-клубы либо в ноль работают, особенно вот средние, либо вообще в минус. Поэтому если вот это еще ведут, это прям сильно ощутимо.
2: А вы заметили, что все дорожает? Это фитнес дешевеет. Это же вообще трэш.
0: Ну, не каждый фитнес дешевеет.
2: Лина, я тебе серьезно говорю, ты посмотри, цены выросли в два с половиной раза, некоторые продукты подорожали в трижды, услуги многих специалистов подорожали также в 3 раза за последние несколько лет, а фитнес можно сейчас за месяц купить за 1500 рублей. За 1500 рублей в месяц заниматься каждый день.
0: Но понимаешь? Если ты захочешь персонального тренера, то это тебе будет
2: еще
0: стоить...
2: раз говорю, это услуги специалистов.
0: Это уже услуги, да.
2: Некоторые фитнес-клубы начали зарабатывать на аренде, сдают ее в аренду себя тренерам, чтобы они приходили и тренировки свои проводили.
0: Тоже способ
2: заработать. Но обязывать их заниматься там вот этими там скорой помощью, там еще чем-то. С одной стороны, я понимаю заботу о потребителе. С другой стороны, это очень жесткая нагрузка. Потому что и мы в свое время даже там организацией спортивных мероприятий занимались скорой на разрыв. Вообще, ты договариваешься чуть ли не за полгода, чтобы у тебя на мероприятии скорая помощь стояла.
0: А это должно быть,
2: и
0: конечно.
2: И это денег стоит, я тебе скажу. Вот-то-то.
0: Ну, смотри, что еще будет в сентябре у нас на айфонах у всех появятся новые эмодзи. И, возможно, это то, что нам надо, то, что не хватало для выражения наших чувств.
2: Это вместо всех мессенджеров, вместо всего остального там просто факточка будет всплывать.
0: Например, эмодзи треснувшей морды вот этой вот.
2: Да-да-да,
0: ты можешь вот для этого, что у меня аж треснуло. Но на самом
2: чисто
0: деле
2: для
0: будет.
2: Русских, что ли, сделано?
0: Нет, это для всех. Улыбающегося лица, советуют использовать, когда твоя маска уже дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться даже сквозь осколки.
1: Я извиняюсь, лицо треснет или какое-то другое место?
0: Ой, я тут еще что нашла. Шариком, рука иголкой протыкивает шарик, это последняя нервная клетка. То, треснувшая пятая точка есть.
2: Но
0: там соленый огурец, там что-то еще, канистра. Ну, это уже вот такие предложения, давайте нам вот такие.
1: И предлагаю вести специально для нас, для россиян, последнюю, без соли.
2: Вот. А или суп из этих.
0: Надо.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора. Мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
8: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0%. До 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
14: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
15: Границы Европы и Азии.
16: Лучший майонез. Уральский рок.
17: Три десятки. Такси нашего города.
18: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кофейки. Твое греческое настроение.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
3: 0+. Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие сограждане. Что касается движения, сейчас из центра отток начался по направлению кольца Луначарского и Бажова по Ленина очень плотно. Трафик также плотный в направлении вокзала при съезде со стороны Сулимова. На Уралмаше ничего такого страшного нет. Подъезд со стороны Пышмы, там, где люди разворачиваются обычно, там есть небольшая пробочка с затруднениями движения на ЕКАДе, но не такое страшное, как вот, допустим, вчера было. Но в целом, я имею в виду в направлении Пышмы, а вот в направлении ТЭЦ, если ехать от Березовского до дублера Сибирского тракта, там придется потратить много времени. Стройка идет, ждем, когда там откроется все, затруднения и в истоке, и на тракте. В общем, там не самая приятная ситуация. Также, если мы будем в город смотреть, у нас тут на Старом Сибирском тракте под Калиной в оба направления проблемы. Дело в том, что сужение там, и вот наглость некоторых водителей просто поражает. Но все знают, что там сужение. Но они едут в один ряд, едут до Талова в левом, для того, чтобы перестроиться в правый, поджимая всех остальных. Из-за этого, собственно, народ там и скапливается. Затруднения на Комсомольской перед Малышево со стороны Калины. Проблемы начались на объездной перед Амундсена, больше со стороны заправки. Затруднения на Московской, в сторону Волгоградской. Там на заправку народ стоит. По-прежнему еще длиннющая пробка по Серафимы Дерябиной после Бардина в направлении Шаумяна. Затруднения на Репино. Выезд широкой речки перед объездной стоит, и Репино стоит перед Радугой капитально. Затруднения на Дегенина перед Краснолесье. Амундсена выглядит интереснее в сравнении с этим. Шаумяна, Чкалова и Фурманова. Тут тоже что-то ажиотаж какой-то. На Репино еще в районе университета связи народ встал. Ну, в общем, в целом, ребята, движение рабочее, только есть сложности, поэтому объезжайте их стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Принимаем ваши звонки. 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто у нас на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушаю вас.
3: Дмитрий.
2: Говорите, Дмитрий.
3: Александр, крик души. Угу. Хочу привет передать дорожникам, кто руководит дорожными работами. Состоянием ЕКАДа, мост через железную дорогу, 55 километр.
2: Это в сторону Московского тракта, да?
3: Да.
2: О, там печально вообще.
3: 107 километров, яма на яме. Они что ждут, что там уже люди начнут биться насмерть на этой дороге?
2: Я тоже видел, да, там он не первый год уже разваливался в этом участке, и прям печаль, там пробка тоже накапливается, неприятная.
3: Да, я каждый день там езжу, уже приходится там и через Пикино, и как только не ездить.
2: Хотя, казалось бы, достаточно свежий по маркам, ну, по меркам города вообще участок. Просто, видимо, что-то там не так было сделано, раз так разваливается часто.
3: А самое смешное, что на данный момент ремонтируют участок. Отремонтировали участок около Серовского тракта, ЕКАД, угу. Где, скажем, ну, в районе Ганиной ямы, угу. Где довольно-таки неплохой был участок. То есть зачем тратить деньги там, где не нужно, а там, где нужно, их не тратить.
2: Сие непонятно мне, честно тебе скажу. Может быть, дело в том, что на этот участок не так много денег нужно было потратить, а столько, сколько нужно на тот, о котором мы с тобой первично говорили, надо больше. Поэтому тут, возможно, в этом секрет кроется. Но, честно, тоже иногда приоритетность вызывает вопросы. Ладно, спасибо тебе большое. Действительно, ЕКАД — это вообще такая больная тема. Ну, и расширяют там тоже пробки в связи с этим. Поэтому те, кто ездит по этому направлению каждый день, поддержку вам, лучи добра посылаю. Алло. Доброе утро.
4: Александр, доброе утро. Вот машинку рассматриваю, что-то можете прокомментировать? Toyota Versa.
2: Могу прокомментировать. А что именно тебе? Я надеюсь, ты понимаешь, что эта машина не сделана для того, чтобы прямо, ну, какие-то серьезные манипуляции там совершать. Это просто городской вариант. Есть, конечно, Versa S. Но обычно берут для того, чтобы просто спокойненько ездить. Она вместительная, несмотря на то, что у нее, может, там маленький багажник, но хотя бы есть возможность разместить нормально пассажиров. Там еще и моторы были на вариаторе 1.8, тоже нормально. Поэтому если ты рассматриваешь именно вот среднестатистический, хороший, достаточно крепкий городской автомобиль в последней модификации, я бы, наверное, рекомендовал. Но цена вопроса не маленькая. Клиренс небольшой, и надо понимать, это для нормальных дорог, хороших, и в городе.
4: Ну, я просто рассматривал либо правый руль, но все-таки пришел к мнению, что хочу левый, и вот рассматриваю, семья большая, я рассматриваю 7-местный вариант.
2: Ну, и рассматривай, что, вот он этим и был хорош, его чаще всего и смотрели. Я думаю, что тебе он прям, это, ну, зайдет. Я в плане того, что не жди каких-то гонок там, ну, я надеюсь, ты понимаешь, да, что эта машина достаточно спокойного вождения. Тем более, если уж ты собрался использовать ее с, там, 7 пассажирами. Есть у нее более маленькая версия GS-ка, но она такая уже тема, скажем так, совсем уж городская, совсем. Ну, у них там даже, так... кстати, у них там что-то я смотрел, выбираю, у них там даже хоть дизель был.
4: Ну, дизель не рассматриваю.
2: Не, я имею в виду, что вообще, прикинь, да, то есть как бы у нее есть ответвления такие.
4: Ну, да, я видел, да. Еще вот просто, думаю, вариатор, либо механика шестиступка у них идет.
2: Ну,
4: да.
2: На правом руле на механике я ездил. Я тебе могу сказать, что это, ну, такое ощущение. Да, это новый скилл. Ты в себе откроешь таланты новые. Считай, почти амбидекстером станешь. Но управлять не очень комфортно, честно. Учитывая, что это правый руль, плюс ты собираешься еще с семьей возить куда-то между...
4: Левый руль смотрю, левый.
2: А, левый?
4: Да, 1.8, 147 лошадей.
2: Ну, я бы его на вариаторе смотрел и не парился вообще, честно. Утром драйв, вечером паркинг и пофиг.
4: Ну все, ладно, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Счастливо, семье, привет. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь, делитесь опытом своим. Мы с удовольствием с вами поговорим. Алло. Здрасте.
5: Алло. Александр, доброе утро. Меня Виктор зовут. Скажите, пожалуйста, Audi для китайского рынка третья вообще, насколько это плохо? Неизвестно.
2: Вот ты знаешь, я, может быть, это, видимо, какие-то последствия наших покупок на рынках китайских товаров там и так далее. Почему-то все думают, что если эта машина приехала из Китая, то это какая-то подделка, что ли, или еще что-то. Я понять не могу просто. Че, ну, это заводское производство Audi. Я вам открою тайну, может быть, но очень много автомобилей собирается в Китае, и собиралось много, и десятилетий в том числе, и японцы собирали там много машин, и Мазды, и Хонды, и Тойоты, даже микроавтобусы элитные собирали. А мы сидим и такие, ой, наверное, наверное, это Абибас вот это вот, это же не Ауди, это Ауди. Просто там есть различия в некоторых комплектациях. Да, есть.
5: Ну да, то есть подогревов там даже вот нету там руля.
2: Но есть они там, просто надо смотреть, откуда конкретно машину тащить. Есть регионы, в которых это не актуально. Так же, как и Audi, которые собирались для рынка Юго-Восточной Азии там, или же для, я не знаю, там, жарких стран. Там тоже нет подогревов. А зачем они там? Ну, смысл какой туда их вставлять? Так же, как Toyota делала бедняцкие версии, там, 300-х для Австралии, в которых вообще ничего не было, даже колеса 17-е стояли. Тоже, понимаешь? Ну, то есть, как бы, разница производства для той или иной страны, она присутствует, но качество-то продукта остается, в принципе, и это должно соответствовать заводским технологиям, потому что это завод-изготовитель. И они там гарантию свою дают и так далее. И у них, я поверю, у них некоторые машины, я не беру конкретно там Q3 или A3, но некоторые машины европейского производства для рынка Китая весьма интереснее, чем то, что они производят на внутренний рынок. Потому что там им конкурировать приходится очень жестко. Там своих тачек столько.
5: Ну да, тоже верно.
2: Так что, как бы, думать о том, насколько это качественно, некачественно, плохо, неплохо, надо просто посмотреть, чем это отличается конкретно вот в этой машине и в конкретной комплектации. Но знаю, что там, допустим, есть какие-нибудь... Вот мы смотрели, человеку притащили Q5 в S-лайне в предыдущем кузове, и он прям фанат был вот этого кузова, ему притащили из Китая новехонькую. Вот, а в Европе ее уже как бы, ну, тяжело без пробега так, ну, найти, это же проблема. Поэтому смотри внимательно, да, подбирай варианты какие-то, изучай, что по ценам получается, что по комплектациям. Это задача современного потребителя, увы.
5: Понял, спасибо большое.
2: Спасибо и тебе, благодарю за звонок, а вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Умник, умник.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.

0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
4: Тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Ка-ка-катапульта.

0: 8.50 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Аналитики Центробанка резко ухудшили прогноз по инфляции в текущем году. В макроэкономическом прогнозе за июль прогноз по инфляции хуже, чем в июне, почти на 1%, на отметке 6,2%. В июне эксперты считали, что показатель составит 5,3%, отмечает РБК. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети X. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил накануне о том, что днем в результате целенаправленного теракта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю. Вместе с главным инженером погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах продлено на Среднем Урале на 16 и 17 июля. Накануне на Екатеринбург обрушился шторм, блокировал движение транспорта, в том числе общественного. Встали трамваи, троллейбусы из-за обрыва контактных линий. Автобусы и автомобили тонули на затопленных улицах. Из-за потопа, упавших деревьев, а также неработающих светофоров, в вечерний час пик были пробки на 9 баллов. Из-за мощной грозы в Екатеринбурге несколько самолетов, летевших в Кольцово, ушли на запасные аэродромы, приземлились в Челябинске и Тюмени. В частности, рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы. Главный тренер футбольного клуба «Урал» пообещал вернуть команду в российскую премьер-лигу по итогам сезона. Задача будет выполнена, несмотря на поражение в первом туре, рассказал Сергей Юран на пресс-конференции в центре ТАСС «Урал».
2: Хотел извиниться от команды, от себя лично, перед болельщиками, потому что старт немножко смазанный. В целом неудачно провели игру, я имею в виду по результату, счет на табло, но такое бывает, это футбол. Не ожидал столько болельщиков увидеть в понедельник, рабочий день. И хотел бы большое спасибо сказать болельщикам. Я задачу решу, и команда будет в РПЛ.
1: Напомню, 13 июля в Екатеринбурге «Урал» провел матч с московским «Торпедо». Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу столичного клуба. Еще о спорте. Сборная Аргентины обыграла Англию на чемпионате мира 2026 и вышла в финал Мундиаля. Счет встречи 2-1. Лионель Месси отдал 2 голевые передачи, обновил собственный рекорд по их числу на чемпионатах мира. Голами в составе сборной Аргентины отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. За Англию забил Энтони Гордон. Аргентина сыграет в финале Мундиаля против Испании. Англия сразится с Францией в матче за третье место. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Лето снаружи, лето внутри.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЭЗЭ Правобережный Новый Город».
9: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области будет попрохладнее. Плюс 15, плюс 17 обещают в Североуральске с дождем. Целый день дождей в Ивделе, плюс 17, плюс 18. А в Каменске до плюс 21 и кратковременный дождь.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 20, плюс 22.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
16: Скидки от 50%?
11: Кажется, у меня солнечный удар.
16: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
17: Это не ремонт, а отдых какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: свободы. Доброе утро, 9:03 в Екатеринбурге, сегодня четверг, у нас 16 июля, за окном пасмурно, я вот выходил буквально в перерыв на улицу, надвигается туча со стороны Металлургов, со стороны Перми, так что чувствую, сегодня будет вторая серия, но не такая жесткая, как вчера.
1: Не хотелось бы повторения, конечно, с этими деревьями, вырванными там.
2: Спойлер уже дайте, что там вообще нас ожидает.
1: Да, если кто в курсе, сообщайте. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз, Новоч, Королев. И вот уже, ребята, завтра наш день рождения.
2: Вообще,
1: 17 июля 2006 года первый раз мы вышли в эфир. 20 лет исполняется в этом году утреннему шоу. В честь этого события весь июль радио «Пилот» разыгрывает очень крутые летние призы. Это мангальная зона, детский велосипед, батут. И уже в следующий понедельник, 20 июля, в прямом эфире мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно отвечает на вопросы. Сегодня и завтра еще будет вопрос.
2: Надо на все вопросы правильно ответить.
1: Итак, вопросы мы задаем каждый день, а ваша задача — отвечать только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте «Радиопилот Екатеринбург».
2: Итак, вопрос сегодняшнего дня. В каких образах «Катапульта» вела однажды выездной эфир? В образах Гарри Поттера, героев Гарри Поттера, семейка Адамс или гномы-каннибалы?
0: Ну, гномы-каннибалы, мне кажется, мы каждое утро с вами, особенно в 7:30 где-нибудь.
2: Итак, герои Гарри Поттера, семейка Адамс, гномы-каннибалы.
1: Ждем ваших сообщений в личные сообщения ВКонтакте, отвечайте, ну и будем разыгрывать призы.
2: Да, партнер проекта ООО «ТК Докер».
1: Тем временем статистика. Чемпионата мира по футболу подошла.
2: О, давай.
0: Пивная, я так
1: да,
0: понимаю.
1: Да, да, россияне употребили пенных напитков на 122 миллиарда рублей.
2: И это что? Только болельщики?
0: Да.
2: Или все подряд?
0: Нашей сборной не было на чемпионате мира.
2: Ох, если бы была бы.
1: Сообщается, что это абсолютный рекорд. Я не знаю. Ну, окей.
2: Мне кажется,
1: такие
2: всегда
1: рекорды,
2: они это
1: видимо,
2: пьют.
1: Да, пиво. В период, значит, с середины июня до середины июля футбольные фанаты употребили 681 миллион литров.
2: Мамочка.
1: Это почти на 20% больше, чем на чемпионате Европы 2024 года.
0: Я так понимаю, статистика в том числе велась в каких-то спортивных барах, кафе, ресторанах, которые организовывали, организовывают
1: трансляции. Статистику ведет честный знак. Это вот то, что на баночках, там, на бутылочках.
2: Это вот с 11 июня продолжается.
1: Прикиньте, да, то есть вот за период, месяц всего там с небольшим идет. А мы уже вот это вот. Так, а завтра еще финал.
2: А я еще, да, еще,
0: финал
2: еще
0: воскресенье.
2: Накопим. А россияне это потратили 122 миллиарда рублей.
1: Это страшная
2: цифра. На все вот это вот удовольствие пивное.
0: Честно, я скажу, я люблю футбол, я обожаю футбол, ногобол, но никогда вот под пенное, под какие-то напитки алкогольные не смотрел.
2: Ну, ты просто один смотришь вот здесь вот на работе.
0: Ну, как, где мне еще в 6 утра его смотреть? Не в баре же спортивном.
2: Ну, кстати, а как они вот это болеют, смотрят, 6 утра пьют?
1: У меня вот команда по американскому футболу, Супербол, смотрит каждый год, собираются

0: идут, арендуют.
1: Но это один раз в год, это одна ночь, а здесь каждый день.
0: Ну, финал-то можешь посмотреть, что ты прям. Не, ну, давайте так вот, положа руку на сердце, я чужих денег не считаю. Вообще не считаю это здоровым увлечением. Mm-hmm. Но это что? Это, ладно, представьте себе, это вот 680 миллионов литров еще же вылилось потом из людей.
1: А вот вы говорите, откуда этот все дождь? Вот ливень, понимаете?
2: Откуда потоп на Малышево-Восточной?
0: Парниковый эффект!
2: Круговорот пивного,
0: ну,
2: в природе,
0: в общем, я,
2: да,
0: так понимаю, что в воскресенье треснут писсуары. Ну ладно, сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. Кто хочет выиграть приз, звоните 237-104, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385 85.

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор он наш медицинский центр Парацельс, многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Денис, начальник смены на Почте России. Здравствуй, Денис.
2: О, привет.
4: Привет.
5: Что у вас там сегодня? Посылки, письма, бандероли.
3: Сортировка, да, вот это все на тебе.
4: Да, конечно.
3: Слушай, ну, работы, конечно, у вас, учитывая пересылки по стране, прям тьма.
4: Ну, есть такое.
3: А ты у нас прям вот сосед, на главпочтамте работаешь?
4: Нет, на вокзале.
3: А, то есть ты принимаешь поезда?
4: Да, все верно.
3: Ух ты, почтовые вагоны, вот это все. Сколько весит почта? Она тяжелее, чем некоторые грузы?
4: Ну, по-разному бывает.
3: А вы как бывает, разгружаете? Да. Вручную все это?
4: Вручную.
3: Слушай, ну это прям... И сколько вагонов в день вы разгружаете? Ну так просто понимать.
4: Да по-разному, по-разному. Когда два, когда три, когда пять.
3: Ух, ё-моё, пять вагонов в день вот так вот разгрузить. Это же трэш.
4: В сутки.
3: А в суд.
2: Я, насколько еще понимаю, многие вот китайские товары с того же Алика сейчас заказывают через почту, и у вас там, наверное, дофигище. Mm-hmm. Особенно перед праздниками или черными пятницами товаров.
3: Что, прости?
4: Все верно, говорю.
5: Ну, сегодня-то у тебя выходной или ты уже прям на работе?
4: Выходной.
3: Слушай, а еду через вас люди покупают?
4: Еду не заказывают. В основном только такие... посылки заказывал.
2: Ну, типа консервы. Вот что на самой почте, видимо, продается? Там консервы, чай, сладости.
3: Ну, значит, да. У нас просто неделя еды продолжается, и три вопроса о еде тебя ждут. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Начнем игру.
5: Давайте. Какой овощ в народе прозвали чертово яблоко?
3: Что это? Картошка, томат или баклажан?
4: Баклажан
3: чертово яблоко?
5: Больше на яблоко похоже, да, баклажан?
3: Больше похоже на чертово кое-что другое.
4: Не-не, баклажан.
3: Ты уверен в этом?
4: Да.
3: И что, вот он в форме яблока, ты тоже знаешь?
4: Нет, он не в форме яблока.
5: Но чертово.
4: Не чертово, да.
3: Не, ну так ты определись, картошка это, томат или баклажан?
4: Баклажан.
3: Мы принимаем твой ответ. Ну, я понимаю, ты мужик серьезный, уверенный, но, к сожалению, это ответ неправильный. Я же говорю, похоже на что-то другое, но явно не на яблоко. Спасибо тебе, хорошего дня. 237-104, кто на связи? Алло.
2: Привет.
6: Доброе утро, это Юра.
3: Юрий, и все-таки, чертово яблоко это что?
6: Чертово яблоко, так, а...
3: Картошка, да. Помидорка или баклажанка?
6: Ну, наверное, картошка.
3: Ну, естественно, да, картошка. Да, ну ж из-под земли еще.
5: Что из перечисленного разновидность колбасы?
3: Сациви, хаш, суджук.
2: Ну, тут методом исключения можно.
3: Что, кто бывал в Краснодарском крае, тот знает.
5: Да.
3: Хаш.
6: Наверное, суджук.
3: Суджук. Ага.
2: Ах ты, суджук такой, да?
3: Да, это на самом деле такая...
5: На Кавказе это же...
3: Балканские народы, кавказские народы суджук очень любят. Это, кстати, вкусная штука. Да, молодец.
5: Ну, соответственно, сациви это соус, хаш это суп.
3: Ну и заключительное.
5: Какая страна является родиной шаурмы?
3: Шаурму придумали во Франции, в Германии или в Турции?
2: Пу-пу-пу, давай.
3: Да.
2: Размышляй.
3: Германия, Франция или Турция? Шавуха откуда?
5: Шаверма, шавуха.
3: Это мы уже под ее так... Я в Питере впервые увидел вот это шаверма.
2: Ну, возле поребрика в парадной. Ну, так какой ответ?
6: Пусть будет Турция.
3: Мы принимаем твой ответ. Почему? Потому что, видимо... Много донер-кебабов посещал, да?
5: Да.
2: Но тут подвох кроется, самый
3: главный.
2: Конечно,
3: да. На самом деле я в шоке, честно. Ты думаешь во Франции? А вот нифига подобного в Германии.
5: На самом деле, я думаю, что там турки и придумали в Германии, но
2: это
5: турки.
2: Это как раз таки эмигранты, да, эмигранты, которые были родом.
3: Но сама она родом именно из Германии.
5: Ты был очень близок на самом деле, но
3: ничего, не расстраивайся. Юр, мы тебе желаем удачи.
6: Спасибо.
3: Пусть день будет хорошим, кричи катапульта. 3-4.
6: Катапульта!
0: На Радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
7: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
8: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро. 9:24 в Екатеринбурге. Я предлагаю посплетничать.
0: Давай, мы такое любим.
3: Да, тут поговаривают, что Том Круз ищет себе невесту и умоляет Дэвида Бекхэма найти ему, наконец, английскую розу. Том Круз давно уже холостяк, и он так хочет найти свою единственную, что привлек к поискам и всю семью Бекхэма, там уже и Виктория тоже старается и ищет.
0: Они этого не хотят, но их привлекли.
3: Ну, они же дружат. Вот. И 64 года Тому Крузу уже, да, выглядит хорошо, но... Значит, требования к избраннице довольно жесткие. Ей должно быть от 20 до 30. Голубая кровь, естественно, аристократка. Близость к королевской семье. Известно, что Том Круз давно мечтает укрепить, так сказать, дружбу с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Ну и как бы все хочется поближе.
0: Хитрый.
3: И вот спутница, его любовь всей его жизни должна бы как бы в этом помочь ему. Но, говорят, уже все подключились, все ищут, ищут. Он, конечно, хитрый жук.
0: Да, да.
3: И он еще саентолог. Он же подарил, вот это, когда у него жена так Кэти Холмс сражала, он же подарил ей расческу, кошку.
0: Какое-то чучело там, по-моему, было.
3: Да, или чучело кошки. Ну,
4: он
3: короче,
4: непростой в отношении к человеку, это уже
3: кажется,
4: давно.
3: Ну, очень сложный, да.
0: Мне кажется, он тот еще нарцисс.
4: Учитывая, что они там саентологией все увлекаются, это же как бы тоже своя тема там
3: очень,
4: у них такая.
3: Очень.
0: Товарищ Круз, на передаче «Давай поженимся» всегда есть свободные слоты.
4: Гордон тебя ждет. У него же новый фильм выходит, по-моему, скоро.
3: У Тома Круза?
0: Какая-то черная комедия, он причем старика там играет.
4: Он играет.
3: Ну, так он уже 64 года.
4: Не-не, он там прям с накладным пузом совсем. Как-то он копатель, диггер.
0: Да-да.
4: И, короче говоря, Том Круз... Такой чувак, который вот он все трюки выполняет сам,
3: ну,
4: а
3: молодец,
4: понимаешь, познакомиться сам не может.
3: Что не говори. Вот ведь. Ну, а сколько стоит содержать жену? Давайте посчитаем.
0: Давайте.
3: Тут шокирующие цифры вывалили.
4: Содержать?
3: Естественно. Тут подсчитали, что женщины тратят за 10 лет, правда, за 10 лет на соответствие стандартам красоты до 4 миллионов рублей. Вот если мы так все будем считать, действительно, и нам вывалится вот этот список, значит, маникюр 360 тысяч рублей, это за 10 лет, я напоминаю. Педикюр 300 тысяч, хотя педикюр стоит дороже. Волосы 540 тысяч рублей. Косметика и домашний уход там почти миллион.
0: Угу.
3: Косметолог, эпиляция, брови, ресницы, эстетическая стоматология, другие процедуры, это еще примерно 1,5 миллиона, а я думаю, что даже и больше. И того, в общем, 3-4 миллиона, это без учета всяких ринопластик, мамопластик и всяких других пластик. Вот. И это просто, чтобы на такую сумму, чтобы быть просто ухоженной. Вот просто, хотя это, типа, это могло бы быть первоначальным взносом по ипотеке, это может быть стартом для бизнеса, вложение в престижнейшее образование. Но, а как?
4: Ну, давайте так, вот вышеперечисленные чеки тратят, как правило, те, кто тюнингует жен.
3: Ну, это еще, это прям такой
0: стандартный,
3: это базовый
0: стандартный,
3: минимум,
0: это базовый
3: минимум, да, на самом деле.
4: Я и говорю, что это вот ребята готовы, им не нравится нетюнингованная женщина, они ее тюнингуют.
3: Да,
4: как бы, я с трудом себе представляю, что сейчас человек с зарплатой в 50 тысяч, услышав вот это, вот он сейчас побежал тити ей вставлять, но как бы что-то там, какую-то лучшая пластика, которую он может сделать, это просто прилечь с ней на диване и расплыться.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Круто! Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота. Ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора. Емота.
7: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
8: Огромный выбор мототехники. От спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Автоцентр «Восток» в Березовском.
12: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
12: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
13: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: культа.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9:35 в Екатеринбурге на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинес». Санек Морозов представляет, что происходит в городе. Все знает о пробках, готов рассказывать и вам. Давай, Сань, тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие автомобилисты. Сейчас затруднение, я напомню, из-за того, что идет строительство на ИКАДе со стороны Березы в направлении ТЭЦ и дублера Сибирского тракта выбраться очень-очень сложно. Стоит улица, ну, Березовский тракт и до Норильской, короче, вот, в сторону проезжей. Быстро, ребята, от изоплита прямо все стоит. Быстро не выехать. Затруднение в движении также в районе Комсомольской, Малышевой и ближе к Восточной. Авария произошла напротив парка Маяковского, там на подъезде к Леверу, возможно, будут сложности на Ткачей. Затруднения на юго-западе, Амундсена объездная, тут авария, и по объездной по в одну и в другую сторону проблемки. В районе Волгоградской еще стоит Московская, там правый ряд не едет, потому что там заправку люди хотят посетить. Затруднение в движении также на Большакова, все это в направлении Московской. Затруднено движение по Куйбышево перед цирком, и начинается хвостик, и он до Хохрякова тянется. Также Московская в направлении Дворца молодежи, если ехать с Челюскинцев. Чет большой, нагруз очень у нас тут на Карла Липнихта в направлении Ленина, если ехать от Вознесенской горки. Заезд из Пышмы начал серьезнее подстаивать, особенно в том месте, где люди разворачиваются. Также выезд широкой речки перед объездной, кстати, объездная перед широкой речкой со стороны Московского тракта, плюс затруднения в районе Щербакова, уже там нет таких страшных, но в районе Уктуса просто плотность повыше всегда в направлении Глобуса, так что будьте внимательны, выезжайте пораньше и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинес» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинес» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Катапульта.
1: Кто это такой красивый на меня смотрит? Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге.
4: Чего творится за окном? Вообще да, туда гроза. Смотреть не хочется. И ливеняка, жесть вообще.
5: Но звуки, конечно, прямо уже...
4: Колотится вот оно и сердце, и в окно, и по подоконнику.
3: У нас даже в эфире в наушниках слышно.
4: Да. Ребята, в общем, значит так, сейчас лучше смотреть в нашу веб-камеру. Не смотрите, не расстраивайтесь в окна. Звоните 237-104, кто открыл нашу онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru, смотрит уже сейчас и готов озвучить словосочетание из двух картинок, которые зашифрованы.
3: Спонсор конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, магазин строительных и отделочных материалов СОМ, сайт som1.ru.
4: Итак, ваша задача разгадать. Сегодня не так легко и нативно.
5: Ну, если вы что, поможем.
4: Да, но мы сразу говорим еще раз, трансляцию нужно использовать, чтобы эффективнее работать, желательно вдвоем-втроем. То есть кто-то смотрит, помогает разгадывать, а вы дозваниваетесь 237-104. Бомбанул гром и позвонил человек. Алло.
3: Привет.
4: Привет, как зовут тебя?
6: Светлана.
4: Свет, ну что, ты догадалась?
5: Попробуй сначала сама, а потом мы еще подскажем.
6: Так, ну вот это рабочий.
5: Да, строитель.
4: Строитель.
6: Угу. Строитель, да. А слева... Программы.
5: Да.
4: Программы для кого?
5: Для строителей.
4: Молодец,
5: вот есть такие специальные программы для бригадиров, вот как раз прорабов. СОМ дает особые коммерческие условия и бонусные программы. А СОМ – это сеть магазинов строительных и отделочных материалов. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 2000 рублей.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку, давай. 3-4. Алло.
5: Кричи.
6: Да-да.
4: Кричи катапульта, 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин СОМ. Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.
0: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
3: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
4: АО КСК Югория, акции до конца июля этого года.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта.
14: Бабах!

0: Доброе утро. 9.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Доброе утро. Президент Путин в курсе ситуации с потопами в Свердловской области. Он ежедневно получает сводки из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что принимает меры и региональные власти, и сотрудники МЧС на местах. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, пишет портал Е1. Напомню, на Среднем Урале продолжаются аномальные дожди. Главный синоптик области Галина Шипаренко ранее назвала ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной. За июнь в регионе выпало больше трехмесячной нормы осадков. В июле дожди продолжились. Но на следующей неделе их станет поменьше. Третья декада июля ожидается по осадкам близкой к норме, отметила синоптик, пишет «Новый день». Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальное значение почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах. Потоплено больше 220 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где живут более 330 человек, сообщил накануне глава города Николай Юдин. Напомню, в Ирбите объявлен локальный режим ЧС, эвакуированы более 200 детей, десятки взрослых. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. В Екатеринбурге разбираются в тяжелой аварии. Около полуночи в Большом Истоке водитель ВАЗа выехал на встречную, столкнулся с Фордом Фокус. 41-летний водитель Лады скончался в карете скорой помощи. Его 38-летний пассажир попал в реанимацию. В Форде были 26-летний водитель, 23-летняя девушка, 7-летняя девочка. Их также госпитализировали, пишет Е1. Водитель Форда, житель поселка Большой Исток, был за рулем трезвым, сообщили в Свердловской ГАИ. О состоянии водителя ВАЗа не сообщается. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 22 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня, где готовят обеды для нуждающихся пожилых людей. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако УК подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Е1. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды, рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не больше 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2000 оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отмечает специалист, пишет «Российская газета». Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
3: Информация на правах рекламы.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климаты тут резко континентальный.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области будет попрохладнее. Плюс 15, плюс 17 обещают в Североуральске с дождем. Целый день дожди выведели, плюс 17, плюс 18. А в Каменске до плюс 21 и кратковременный дождь.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
7: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Экслантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Экслантикс ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня Автобан Запад Премиум.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.05 в Екатеринбурге, четверг сегодня, 16 июля. Дождь за окном не закончился, но стал хотя бы не такой
1: чуть-чуть
0: сильный,
1: поменьше,
0: как 15 минут назад.
1: И солнышко ушло. И захотелось
0: спать.
1: Ну,
0: смочил, конечно, знатно.
2: А история повторяется, как вчера сначала. Солнышко потом бабахнуло, потом тучи, потом ветер.
0: Ну, вчера до вечера терпело, до самого часа пика. И потом как шибануло. Сейчас, видишь, в утренний час пик решил нас это проверить на прочность. Ну, не самые, конечно, веселые новости. Я вот читал буквально минут 15 назад, что на пермском направлении сразу 6 вагонов сошли с рельсов как раз-таки.
1: Из-за дождя?
0: Да, из-за подтопления. Поэтому там большие лютые задержки вот в том направлении.
1: Обалдеть.
0: Там до 4 часов даже что-то говорили.
1: Такого не было, действительно.
0: Да, такого не было, поэтому, ребята, крепитесь, терпение вам, надеемся, это закончится.
2: Надеюсь, что вот сейчас в городе снова не будет разливов, дождь утихнет, и можно будет передвигаться нормально. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». И мы вместе с турбокартингом проводим фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». Вчера каких только гонщиков по лужам-то не было. Значит, до 17 июля, до завтрашнего дня включительно, да, присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами, а в прямом эфире, ребята, в вечернем шоу «Навигатор» завтра уже вечером 5 человек выберут, которые получат сертификаты от турбокартинга.
1: С помощью рандомайзера будем выбирать, а партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
2: Ну, то есть не надо голосовать, не надо там ничего.
0: Накручивать нет. Родственников в чатах.
1: Абсолютно,
0: привлекать.
1: А вот высылать фотографии надо.
2: Спасибо, удачи, ждем.
1: Да.
2: Новость душе и не только душе раздирающая.
1: О, боже.
0: Какой-то другой орган раздирающий.
2: Уберите слабонервных от приемников, детей уберите.
0: Я уже догадываюсь, про что там. Вчера почитал.
2: Да.
1: Ну,
2: москвич.
1: А, я знаю. Мы вчера это...
2: 52 года.
1: Да, с Андреем
0: 50
1: обсуждали.
0: Лет ума нет.
2: Да, да, да, да, да, да. Пытался вылечить геморрой. Внимание,
1: сосиской.
2: Внимание, сосиской.
0: Я извиняюсь, это какая-то особенная сосиска была, живительная? Что мне такого?
2: Я так понимаю, что он ее из холодильника достал, холодненькая.
0: А, решил это, освежить
2: себя. Такой холодный, как айсберг в океане.
0: Ужас.
1: Ну и...
2: В больнице он рассказал, что потерял специальный аппликатор для мази и решил вот воспользоваться сосиской из холодильника, но в какой-то момент она... Полностью проскользнула.
1: Вот. Как это работает?
2: А он думал, что его попа, извиняюсь, френч-дог, что ли? Что она там где-то в дно уперется и не пойдет дальше, что ли? Что?
0: Для щелчка, видимо, думал, вставить ее надо.
2: Ну,
0: так, надо было не одну сосиску, надо было сразу вязанку брать на всякий случай,
2: вот
0: чтобы это...
2: Вот
0: это
2: вот, да, самое, знаешь, дальше произошло. Достать самостоятельно не получилось.
1: Ну, конечно.
0: Он ведь
1: нет,
0: пытался
1: если бы
0: еще.
1: Он сделал связку, тогда можно было бы потянуть и
0: вытащить. Вот я и говорю,
1: да-да-да.
0: Как в сказке «Репка».
1: Да-да-да.
2: Бери
1: хирурги...
2: сардельки, братан, в следующий раз. Они идут
1: в естественные
2: связки.
1: Да и сарделька тоже нормально. Вот, и эти самые хирурги делают это уже на раз-два.
2: Да не на раз-два. Да, каждый нет. предмет приходится извлекать своим способом. Я же разговаривал. У меня есть товарищ, он хирург. Я говорю, слушай, что бывает, когда к вам вот такое привозят? Он говорит, ну, фоткаемся, расходимся. Нет, на самом деле, как бы он рассказал, почему, собственно, такие вещи тяжело проходят, потому что под каждую вот такую штуку надо особый инструмент, какие-то крючки придумывать. То есть, как правило, зовут же еще.

0: кого-то из технарей, типа, ну что, вот как
1: инженеров
0: бы...
1: Инженеров целых консилиум собирают.
0: И Михалыч говорит, тут без проволоки не обойтись. Вот. Ладно, хоть этот мужик 50 лет туманент не додумался ходить и ждать, когда она выйдет естественным путем. Потому что там это могло уже прямо пойти по некрозу. То есть, как бы, это вообще опасная штука. И, ребята, правда, ну, я не знаю, как обратиться. Это эпидемия запихивания должна остановиться. Запомните, оно не для того. Туда ничего не надо.
1: Надо, на, извиняюсь, на попу уже какой-то блокиратор ставить, чтобы только там, знаешь, ну, утром сходил по делам.
0: Либо какие, используйте какие-то предметы, специально предназначенные для этого. Аппликатор вот у него там был, в в конце концов, есть же различного рода предметы, которые продаются в магазинах. Ну, еще что-то, ну, не знаю, ну уж так, ну, с сосиской.
2: Ну, так, ну, скучно жить, понимаешь, было бы. Ну, вот тебе аппликатором сделать. Новости бы не было, видишь?
0: Я уверен, в больнице его сохранили как хот-дог. Вот он так и шел, как хот-дог. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Секундомер». Она музыкальная. 237-104, звоните, песню угадывайте, приз выигрывайте.
3: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Казанский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Лучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
15: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
14: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
16: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
17: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-edb.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: а секунда свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас начинается музыкальный конкурс «Секундомер». Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронная, 41, район Вторчермет.
3: На связи у нас Виктория, она в косметологии работает. Здравствуй, Виктория.
4: Доброе утро.
3: Слушай, ну мы тут обсуждали, вот Лиана делала подборочку.
5: Да, что 4 миллиона рублей
3: уходит за время содержания женщины, там, на косметологические процедуры больше всего. Угу. Это что, реально так дорого?
4: Да, конечно, так дорого, а то и больше 4 миллиона, это вы по каким-то вообще...
5: Это вообще по низиночке, на донышке, знаешь, только-только вот кто начинает, самое базовое.
3: Давай мне тут не втирай.
5: Что
3: самое дорогое, скажи мне?
4: Самое дорогое?
5: Аппаратное.
4: Ну, аппаратные процедуры, да, действительно, инъекции дорогие, если мы говорим про какой-то ботокс, если мы говорим про... какие-то вот омолаживающие действительно процедуры, то есть антиэйдж процедуры, их необходимо делать курсами. И эти курсы обычно как бы да достаточно много денежек
5: вкладывают. Дорого и больно.
3: Слушай, а скажи мне, ну давай вот как вы вот как человек из косметологии, и чё, реально крем с коллагеном и пептидами рабочий? Тема работает.
2: Шашка для себя присматривает.
4: Тут на самом деле работает, мне кажется, больше эффект внушения. Люди сами думают, что они омолаживают.
5: Господи, просто, конечно, не помогают.
3: Просто люди думают, что если они потратили на крем с вот этими вот, значит, коллагенами, то у них все там омолодеет. На самом деле он в кожу не проникает, если что.
5: Ну, конечно, это уже только биоревитализация помогает.
2: Какие страшные слова вы говорите. Я не хочу
3: стареть. А потом начинается вот это вот. У меня лицо горит. Я не могу, у меня вот это отпало.
2: Основано на реальных событиях, все совпадения вымышлены.
3: Виктория, у нас для тебя есть песня, модная, красивая. Значит, мы взяли из этой песни 10 секунд, и только одну из этих 10 секунд тебе даем на выбор. Какую по счету возьмешь?
4: Ой, сложный выбор.
5: Да всего 10, ну, первую.
3: Первую? Ну что ж, первая секунда для тебя прозвучит трижды. Будет три попытки сказать, кто это поет и как называется песня. Итак, первая попытка. Поехали.
2: Ой, простите, это не то. Это другое. Собрались, сейчас будет песня.
3: Ты меня пугаешь.
2: Это я вчерашний
3: день. Первая попытка, поехали.
2: Погнали.
3: Вторая попытка.
5: Вот молодец, что выбрал первую.
3: Я газую, ну.
5: Ну, это сейчас
3: везде. Это все, это вообще
5: легко. Это сейчас все газуют.
3: Ну,
5: да?
3: Давай.
4: Ну, да, она поет, я говорю, когда нет, когда да.
5: Я песня? Газую.
3: Я газую. Кто поет?
4: А, газую. Кто поет?
3: Да.
4: Зиверт, наверное?
5: Да, да.
3: А песня?
4: Ну, вот название песни.
2: Но если она газует, то...
3: Песня...
4: Ну, газ, возможно.
2: Прикинь.
4: Реально?
2: Так и есть. Да. Просто она постоянно мелькает во всех соцсетях, рилсах, шотсах, клипах. Но мало кто знает, слушайте, что это Зиверт и что это песня «Газ».
3: Я, честно, вот я люблю...
5: Ну
3: подожди, я люблю русский язык. И фраза «я газую» мной, как человеком, выросшим в 90-е, воспринимается немножко по-другому.
2: Типа, что ты газуешь, что ты наезжаешь?
3: Нет. Сережа, и ты не в курсе, что такое «я газую», видимо. Но
5: мы догадываемся, да, что-то
3: как
5: там
3: бы, если бы
5: придумал.
3: Был мой дед жив, он бы явно думал, что эту песню написали под воздействием горохового супа. Что, ну, другой смысл вкладывался совсем. Что я газую, когда есть, газую, когда нет.
2: Это я газую, когда ем, знаешь.
3: Вот именно, да. А звучит этот хит, в кавычках, вот так.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
3: Везет тому,
5: ну все,
3: кто везет.
5: Тебе повезло, сама вывезла эту коляску, все, выиграла.
3: Поздравляю.
2: За эфиром
3: молодец.
2: Тебе, да, расскажем, как призы получить.
3: Я
2: но...
3: тебе сейчас газану. Значит, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Ура, катапульта!
1: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро. 10:26 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И вот пришла такая новость, что за голых манекенов хотят наказывать на 50 000 рублей. Это общественники считают, что вот в витринах, когда стоят манекены, и они не одеты, а у них же все там типа причиндалы присутствуют, что это все вредит детской психике, и, значит,
3: какие
2: визуально...
3: Какие там присутствуют причиндалы?
2: Ну, грудь там, например, разные. Там. В общем, подобный визуальный ряд способен спровоцировать у детей неудобные вопросы, а взрослые, типа, к ним не готовы дать ответ. Черт за бред. Ну, нет, во-первых...
4: Сами себе как будто придумывают
2: проблемы. Во-первых, это, конечно, где-то во взрослых, может быть, магазинах есть какие-то обнаженные, действительно, стоят манекены. Ну, и либо они в процессе переодевания. Ну, допустим, вот еще не успели надеть платье на манекен, и вот в каком-то виде оно там стоит. Вот что, страшно,
3: такие,
2: очень
3: какие,
2: страшно.
3: Такие какие-то запары у людей вообще. Дети в детском саду все друг другу уже увидели, показали.
2: Не говори, хоть отстали от этих мармеладных червяков, и то, ладно.
3: Да не говори, вообще, вы зайдите в некоторые школы, там дети разговаривают на таком языке, который вам и не снился. А вы их пытаетесь оберечь от манекенов. Им пора уже вводить штрафы за нецензурную лексику. Я мимо детского сада как-то проходил, там такое услышал. Знаешь, я на дискотеках таких разговоров
2: не
3: слышал.
2: Ты не знал, куда идти тебе.
3: Да, я не знал до этого момента, куда идти, но после этого не сворачивал.
2: Ой, тут обсуждают американскую телеведущую, которая, ну, прям героиня. Она продолжила вести эфир, а у нее таракан залез в декольте. То есть он прям огромный такой жук, какой-то таракан. Прям во время прямого эфира, прямое включение в кадре возник вот этот гость.
4: Он знал, куда залезть.
2: Он прямо залез ей туда в платье. Она, у нее чуть-чуть, знаете, расширились глаза. Но она сохранила.
4: А потом он залез ниже, и стало так приятно.
2: Нет, он как-то вылез, и немножко еще тут поерзал.
4: Вылез, покурил, ну что, завтра в этом же месте?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Пора-пора, емота-мота-мота.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
9: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Атмосфера просто космос.
13: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
12: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
13: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
14: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
10: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Только у нас. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
21: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Маяке твое греческое настроение.
1: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
2: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Катапульта.
9: Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. Надеемся, никто не утонул. 10:36 в Екатеринбурге, а на радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинас». Санек Морозов уже на своем посту, все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что там на улицах. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько расскажу о том, что действительно сейчас на дорогах происходит. После дождя, конечно, у нас тут жескач. Значит, на 8 марта проблемы в районе Большакова, Декабристов, цирка и в сторону площади. Куйбышева туда же, в сторону цирка. Затруднение также в сторону Восточной. Восточная встала от Первомайской до Куйбышева. Проблемы на дублере Сибирского тракта, подъезд к Калине. Затруднения продолжаются. Жескачевые от развязки с Березовским до ТЭЦ и дублера Сибирского тракта по ИКАДу. Из-за этого нагружен участок Березовского тракта и в сторону проезжей Норильской не продохнуть. Заезд со стороны Пышмы подстаивает. Затруднение в движении на Ленина в оба направления перед площадью. Московская стоит туда же, сначала перед Московской горкой, потом от Радищева в сторону Дворца молодежи. Проблемы на юго-западе по Московской, но там больше проблем связано с состоянием в направлении заправки, так вот между нами. Стоит опять участок на улице Щербакова, но не так сильно. Сейчас в сторону Уктуса чуть больше развивается пробка. И затруднение на Крауле в направлении стадиона что-то вдруг выросли. Розы Люксембург со стороны центра города в направлении Куйбышева. В общем, не самый удачный трафик на Большакова перед Белинского. Там низина, туда еще все стекает. Короче, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа. Мать твою!
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро. 10:41 в Екатеринбурге.
5: Итак, внимание, господа, мы принимаем ваш звонок. 237-104, мы приготовили для вас вопросы, 3 варианта ответа. Ваша задача — дать правильный ответ и приз хорош выиграть.
4: Спонсор конкурса — ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс». И кто-то уже на связи у нас есть, давайте знакомиться.
5: Давайте. Привет, добрый. Как тебя зовут?
6: Здравствуйте, меня Владислав зовут.
5: Расскажи, пожалуйста, Владислав, каким автомобилем ты владеешь, если владеешь?
6: Toyota Camry у меня, 50-й кузов.
5: 50-й.
7: Такая классика.
5: Уже поезженная классика, так? Угу. Мы для тебя сейчас приготовили вопрос. Значит, как ты думаешь, вот какая структура Анголы выбрала себе в качестве служебного автомобиля, автомобиля Jetour X70?
4: Анголы — это, если что, страна.
7: Ну да. Полиция, пожарные или доставка пиццы на Jetour X70,
5: да,
7: в Анголе?
5: Как ты думаешь, кто? Полицейские, пожарные или вот доставщики пиццы?
6: Давайте полицейские, я просто, честно, не знаю, выберу.
5: Ну, конечно, полиция, да, абсолютно верно.
7: Ну, мы тебя поздравляем, ты получаешь набор для ухода за автомобилем. И прекрасная новость, что открылся новый дилерский центр Jetour на Селькоровской, 22.
5: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: «Катапульта»!
3: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
6: Точность цвета, широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
9: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. В Пермском крае сошли с рельсов 6 вагонов и одна секция локомотива грузового поезда. ЧП случилось на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги. На месте идут восстановительные работы. Задерживаются 9 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба федеральной пассажирской компании. Среди задержанных составов рейсы из Тюмени, Читы, Челябинска, Нового Уренгоя, Владивостока и Серова в Москву. А также поезда обратного направления и состав с сообщением Екатеринбург. Предполагаемая причина схода вагонов – локальный размыв земляного полотна, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, пишет «Москва-24». Московский аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань отправляет и принимает самолеты только после одобрения профильных органов. Причиной таких мер названо ограничение на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Внуково. В Жуковском ограничения сняли. Москву и Подмосковье сегодня снова атакуют беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил о 6 дронах, уничтоженных на подлете к столице. Новый ливень обрушился на Екатеринбург сегодня. Дождь стоит стеной в центре города. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. Судя по прогнозам Росгидромета, завтра и в субботу дожди ослабеют, но в воскресенье снова сильные ливни. Синоптики изменили прогнозы на следующую неделю. Ежедневные дожди не прекратятся, как минимум, до среды. Но будет тепло. Температура днем до выходных составит плюс 21-23 градуса. На следующей неделе плюс 25. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Днем пройдет малый крестный ход в час дня. Участники шествия пройдут от памятного креста близ станции Шарташ до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и Царская. В 15:00 в Нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия. Масштабный крестный ход до Ганиной ямы стартует ориентировочно в 2:30 ночи. Футболисты «Урала» встретятся с болельщиками в эту субботу в парке Маяковского. 18 июля там пройдет фестиваль футбольной культуры. О программе рассказал в центре ТАСС «Урал» замдиректора футбольного клуба «Урал» Максим Путенцев.
3: Это фестиваль и для тех, кто погружен в футбольную специфику, так и что-то для себя найдут те, кто футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол один на один, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
2: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл за футбольный клуб «Урал» в сезоне 2014-15. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Лето снаружи, лето внутри.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЭЗЭ Правобережный Новый Город».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области будет попрохладнее. Плюс 15, плюс 17 обещают в Североуральске с дождем. Целый день дождей в Ивделе и плюс 17, плюс 18. А в Каменске до плюс 21 и кратковременный дождь.
0: А в Екатеринбурге ожидается сегодня облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 20, плюс 22.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Следом я.
10: катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Пора это эфирное безобразие заканчивать и как-то выходить на улицу.
1: Это душ Шарко, который творится сегодня утром, это, конечно, неприятно.
11: А сегодня вот как раз под саундтрек от сегодняшнего именинника Леонида Гутин сегодня отмечает это день рождения, летний дождь.
1: Просто вот я вот так думаю, мне сейчас в район Восточный ехать, и я что-то переживаю.
0: Бери лодку, мне кажется. Болотные сапоги.
1: А Гутина мы, конечно, поздравляем. Но лучше поставался на сиреневом луне.
11: А еще сегодня день ипотеки. Ну, это не целое, что это праздник.
0: Я закрыл, у меня с тех пор каждый день праздник.
1: Пусть Агутин всю ипотеку нашу закроет.
11: И день искусственного интеллекта.
1: Всех поздравляем, желаем здоровья, 3-4.
14: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
6: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65. АОКСК Югория. Акции до конца июля этого года.
1: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
6: Автоцентр. Восток в Березовском.
3: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
6: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей, ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также разве транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Секунды ранее на 104 FM, Маршмеллоу с треком под названием «Феникс». Ну а прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки – ООО «Регинас». Итак, показывает 4 балла сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Московской от Объездной до Волгоградской. Пробка также на Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной. На Ленина все сложно от Московской до 8 марта. Сама 8 марта стоит от Декабристов до Большакова. Пробка также на Восточной от Советской до Куйбышева. Ну и самая большая пробка к данной минуте – это у нас на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого. Там потеряете больше часа. Ребята, крепитесь, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Лучший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «ЭЗ Ривьера Инвест» Айвазовский.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Сын

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет. 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Высший пилотаж.
0: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Сход вагонов в Пермском крае мог произойти из-за локального размыва земляного полотна под путями, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Судя по фото и видео с места ЧП, рельсы сместились под уклон, вагоны и локомотив просто упали под откос. Напомню, 6 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. Это недалеко от города Кунгур. Движение составов в оба направления временно приостановлено до окончания аварийно-восстановительных работ. Задерживается ряд поездов, в том числе состав Пермь-Екатеринбург. К сегодняшнему утру в Свердловской области затоплено более 440 частных жилых домов, почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС. Также остаются затопленными 9 низководных мостов, 2 участка автодорог. За сутки затопило 130 домов и 185 земельных участков, преимущественно в Ирбите и Ирбитском районе. В регионе развернуты 6 пунктов временного размещения, 4 в Ирбитском районе, 2 в городе Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, отмечает издание «Новый день». Между тем, сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели сохранятся дожди, угроза подъема уровня воды в водоемах остается. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливый летний сезон в 2014-2015 годах столько выпадало за все лето – 311 и 299 миллиметров, отметил синоптик. Впрочем, прогнозы по осадкам в разных источниках различаются. Так, Росгидромет обещает ежедневные дожди вплоть до следующей среды. В Госдуме раскритиковали заявление о небывалом уровне жизни россиян. Напомню, директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас. Эти наблюдения верны лишь для небольшой части. Продажи люксовых автомобилей бьют рекорды, но все прекрасно понимают, что растет неравенство. Банки и сырьевики получают сверхприбыли, все остальные, особенно малый и средний бизнес, банкротятся, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, делать такие заявления сейчас опасно, это злит людей. Фракция настаивает на переподчинении Росстата напрямую президенту, пишет газета.ру. Миниатюрный флаг СССР, побывавший на Луне, ушел с молотка на аукционе Сотбис за 80 тысяч долларов. Миниатюрный советский флаг размером 10 на 15 сантиметров астронавт Базз Олдрин брал с собой на борт корабля «Аполлон-11» во время первой в истории высадки человека на Луну в июле 1969-го. Это был дипломатический жест, который подчеркивал, что высадка на Луну является достижением всего человечества, сообщается на сайте аукционного дома. Там отмечено, что окончательная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов, пишет газета.ру. Официальный доллар сегодня 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Климат-контроль.
0: Но прямо сейчас о погоде на пятницу, 17 июля. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». Завтра обещает нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
2: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

на Умельцев 2. Конечно, кто рядом живет, кто мимо проезжает, welcome к нам в гости на Умельцев 2, ну, либо смотрите трансляцию прямую на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Ну что, немножко отдохнули, теперь можно делать приемники громче, на максимум. Устраиваемся поудобнее и набираем высоту.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?

0: Мы построили катапульту.
1: Но она не работает.
0: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
1: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
1: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0% до 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Ого! А что это у вас тут происходит?
1: Мы построили катапульту.
2: Но она не работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
10: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
11: Уральский кофейный фестиваль.
12: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
11: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- моменты утреннего шоу «Катапульта».
1: «Катапульта» на бис.
2: Ну, смотрите, что еще будет в сентябре у нас на айфонах у всех появятся новые эмодзи. И, возможно, это то, что нам надо, то, что не хватало для выражения наших чувств.
3: Это вместо всех мессенджеров, вместо всего остального там просто факточка будет всплывать.
2: Например, эмодзи треснувшей морды вот этой вот.
3: Да, да, да. Не треснет?
2: Да, да, да. Ты можешь вот для этого, что у меня треснуло. Но на самом деле будет...
3: А это чисто для русских, что ли, сделано?
2: Значит, нет, это для всех. Улыбающегося лица, советуют использовать, когда твоя маска уже дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться даже сквозь осколки.
4: Я извиняюсь, лицо треснет или какое-то другое место?
2: Ой, я тут еще что нашла. Шариком, значит, рука иголкой протыкивает шарик, это последняя нервная клетка. То, значит, треснувшая пятая точка есть. Но там соленый огурец, там что-то еще, канистра. Ну, это уже вот такие предложения, типа, давайте нам вот такие.
4: И предлагаю вести специально для нас, для россиян, последнюю, без соли.
3: Вот. А, или суп из этих.
2: Надо, надо.
0: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
1: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Искали красивые, надежные авто. Но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет в Автобан. На любой цвет и бюджет.
10: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
9: Быстро.

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
1: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
5: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
6: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вот так вот, с вами Радиопилот. Заканчивается очередной музыкальный час здесь, на 104 FM, и впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. При атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области есть пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона, но без подробностей, пишет агентство ТАСС. На место выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Обеспечено взаимодействие со всеми полномочными ведомствами, подчеркивают в пресс-службе ведомства. СМИ пишут, что ночью жители Саратовской области сообщали о большом количестве взрывов и атаке военного аэродрома Энгельс. Один беспилотник влетел в многоэтажку. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода 6 вагонов грузового состава и локомотива в Пермском крае. Инцидент случился на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение на участке временно остановлено. Поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург теперь едут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут. Пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питанием на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге после сегодняшнего ливня улицы снова ушли под воду. Ливневые канализации не справляются с потоками. Видео потопа горожане выкладывают в соцсетях. Водители с трудом проезжают по улицам, в том числе в центре города. Пешеходы местами идут по тротуарам по колено в воде, пишет Ядин. Ранее синоптики предупреждали о ливнях. Спасатели выпустили экстренное предупреждение. По прогнозам, дожди не прекратятся в Екатеринбурге до конца недели. Также они вероятны и в начале следующей недели, отметила главный синоптик области Галина Шипаренко. Напомню, накануне ливень блокировал работу общественного транспорта в Екатеринбурге. В Екатеринбурге начался сезон арбузов. Цены разные. Есть и прошлогодние от 49 рублей за килограмм, но есть и высокие до 90 рублей. Там, где ценники самые приятные, нет информации о родине ягоды, пишет Ядин. В одном из магазинов известной сети сообщается, что арбузы из Казахстана. Журналисты побывали также на одном из рынков в Екатеринбурге. Там в прошлом году арбузы продавали по 60 рублей килограмм, в этом сезоне в среднем 70-75 рублей. И продавцы на рынке рассказали, что везут арбузы в основном из Таджикистана и Узбекистана. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на 2 чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля, якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собрала больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Завтра обещает нам синоптики, к сожалению, еще один облачный день. Днем возможен небольшой дождь, но вроде бы без грозы. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 20, плюс 22.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио «Пилот».
2: Всем, кто на обеде, конечно же, желаю прямо сейчас приятного аппетита, но и приглашаю насладиться музыкальным нон-стопом здесь, на Радио Пилот. Впереди нас с вами ждет полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет автомобильная столица Урала, автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чинган», «Гака Мода», «Джейку» и «Лада».
3: Информация на правах рекламы.
4: Так звучит зажигание, так звучат поворотники, а выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок ПТО. Подробности в официальном дилерском центре «Лада Восток» по адресу Кольцевая улица, 4, строение 2. Телефон 228 38 80. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Гребец Артем Константинович, компания Гребец.
2: Реклама.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали!
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
12: Круто!
13: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
14: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
15: Пора-пора, Емота.
13: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
14: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
17: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
18: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
17: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
19: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
20: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
22: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
23: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
1: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
3: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На радио «Пилот».
6: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляют ООН «Наши машины», дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
7: Информация на правах рекламы.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
9: Нон-стоп.
10: Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
10: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. За ночь средства ПВО России уничтожили 375 дронов над 19 регионами страны, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в сторону московского региона летели 200 беспилотников, из них 10 уничтожены на подлете к самой столице, остальные на дальних подступах. Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате атаки дронов ВСУ есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура в городе Энгельсе. Подробности власти региона не привели. Индекс Мосбиржи опустился к уровням декабря 2022 года почти в 200 пунктов, пишет сегодня РБК. Давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине, перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Накануне сообщалось, что в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБРФ, ВТБ, Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, активно не всего покупающих российскую нефть. На участке Тюменского тракта, где размывало дорогу, запретили проезд грузовиков. Со 196 по 210 километры трассы временно не смогут проехать машины по ширине более 3 метров, общей массе 44 тонны. Ограничения ввели до завершения дорожных работ. Об этом сообщили в Уралправтодоре, пишет Е1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талинском районе размыло плотину. В результате размыло земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С этого дня движение на Тюменском тракте перекрыли, в срочном порядке дорогу восстанавливали, открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. В эти минуты начинается малый крестный ход. Участники пройдут от памятного креста близ станции Шарташ до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнева и Царская. В 15:00 в Нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия. Масштабный крестный ход Таганина ямы стартует ориентировочно в 2:30 ночи. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, сообщили в пресс-службе сервисов «Литрес» и «Т2». В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина и «Анна Каренина» снова Толстого. Опрос проведен в минувшем июне. В нем участвовали более 700 пользователей из разных городов России. Опрошенные объяснили, что испытывают гордость из-за сложных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимают в этих романах, пишет газета.ру. Официальный доллар 77.96, евро 88.91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
7: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
6: SkillPro66.ru.
8: Климат-контроль.
0: Но прямо сейчас о погоде на пятницу, 17 июля. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». Завтра обещает нам синоптики облачную погоду, днем возможен небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 20, плюс 22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
14: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Два часа дня в уральской столице. Сегодня четверг, 16 июля. У микрофона с вами целый день Сергей Королев. Вместе с вами, наслаждаясь дневным драйвом, здесь, на Радио Пилот, продолжаем отрываться под классных исполнителей Джастин Тимберлейк, Маркул, Тося Чайкина. Новиночка от Майя Мишель, также Томас Джек, Тедди Свимс, другие не менее любимые и популярные исполнители. Ну и напоминаю, что уже завтра состоится, я бы даже сказал, историческое знаковое событие. Катапульте исполнится целых 20 лет. 17 июля далекого уже 2006 года впервые вышло утреннее шоу в эфир. И вот, пожалуйста, завтра 20-летний юбилей. В честь этого события, напомню, весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Там и мангальная зона, и детский велосипед, и батут. Чтобы получить это, чтобы в этом поучаствовать, нужно всего лишь отвечать на вопросы, связанные с катапультой. Звучат они каждый день с понедельника по пятницу. Ваша задача этот вопрос, ну, как бы прослушать и ответить на него правильно в личное сообщение в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Кто правильно на все 5 сообщений ответит, становится финалистом. И уже 20 июля в прямом эфире утреннего шоу мы разыграем один из призов. А сегодняшний вопрос звучит так: в каких образах катапульта вела однажды выездной эфир? Не так давно. Ну, это было, я дам даже подсказку, это было в прошлом году. Итак, вариант 3, вариант 1, это были герои Гарри.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239 50 40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116 960.

0: яркий, твое греческое настроение.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В «Дом Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
13: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
12: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможные противопоказания про консультацию. Консультируйтесь со специалистами.
15: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

0: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
1: Рассрочка 0%. До 2028 года.
2: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту,
7: но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-8907. 0+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
12: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году... катапульте 20 лет.
13: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
12: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
14: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
15: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
16: Подробности на pilotfm.ru и в группе Пилота ВКонтакте.
17: Катапульта.
18: Утреннее шоу на Радио Пилот.
19: Партнер проекта ООО ТК Докер.
20: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
21: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
22: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО Lucky Motors».
23: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
24: Lucky Motors.
25: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
26: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
27: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
28: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
29: Дневной драйв на радиопилот.

0: Вот так вот, с вами Радиопилот. Заканчивается очередной музыкальный час здесь на 104 FM, и впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Следователи СКР завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС, его водитель, а также пострадал еще один сотрудник станции. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, служебный автомобиль был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. Трагедия случилась накануне днем. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что погибший главный инженер Александр Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Его характеризуют как спокойного и очень ответственного сотрудника, пишет Лента.ру. К сегодняшнему утру в Свердловской области были затоплены более 440 частных жилых домов, почти 1800 приусадебных участков в 65 населенных пунктах, сообщили в МЧС. Также остаются затопленными 9 низководных мостов, 2 участка автодорог. В регионе развернуто 6 пунктов временного размещения в Вербицком районе. В них находится 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, пишет «Новый день». Между тем, ливни отступят только на следующей неделе, обещают синоптики. На Среднем Урале за неделю подешевело большинство овощей. Так, стоимость огурцов снизилась сразу на 7%, до 115 рублей за килограмм в среднем, сообщили в Свердловск, кстати. Килограмм помидоров стал стоить в среднем 209 рублей, на 4% дешевле, чем недели ранее. Почти на 2% подешевел картофель, до 75 рублей за килограмм в среднем. Некоторые овощи, наоборот, прибавили в цене. Больше всего лук, сразу на 4,4%, почти до 68 рублей за килограмм. Также подорожал сахар на 2%. Его стоимость теперь 77 рублей за килограмм в среднем. Соль выросла в цене на 1,5%, как и рис, пишет «Комсомольская правда». Ввести в России 13-ю выплату всем пенсионерам предлагают в Госдуме. Это может быть ежегодная доплата к страховой пенсии по старости, как минимум в 1,5 величины прожиточного минимума. В этом году это около 24,5 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно его предложению, средства должны поступать пенсионерам не позднее окончания календарного года. Миронов отметил, что уже несколько лет индексации пенсии в России не успевают за ростом цен, пишет Лента.ру. Бритни Спирс вскоре может стать бабушкой. Об этом она намекнула в своих соцсетях. Выложила фотографию старшего сына с девушкой, а также снимки детской одежды и подписала пост так. «Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного, надеюсь, уже в этом году», цитирует певицу газета.ру. Поклонники Бритни Спирс предположили, что идет речь о беременности невесты старшего сына певицы Шона Федерлайна. Стархит пишет, что Бритни Спирс в восторге от избранницы сына и ранее называла девушку потрясающей. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город». Завтра обещает нам синоптики, к сожалению, еще один облачный день. Днем возможен небольшой дождь, но вроде бы без грозы. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 20, плюс 22.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
14: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
15: Это не ремонт, а отдых какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на Радиопилот.
7: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на Радио Пилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час остался у нас поотрываться под классную музыку. В этом часе у нас будет мощная артиллерия: Ариана, Эминем, Дуа Липа, Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Imagine Dragons, Линкин Парк. Чувствуете эту ностальгию по нулевым? Она будет в этом часе в достатке. Кроме того, будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фанатека», а в половине часа, буквально минут через 20,

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краски без риска.

0: Красноярск.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
9: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
10: Пора-пора, и мода.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, смотри, что еще будет в сентябре у нас на айфонах у всех появятся новые эмодзи. И, возможно, это то, что нам надо, то, что не хватало для выражения наших чувств.
4: Это вместо всех мессенджеров, вместо всего остального, там просто факточка будет.
3: Например, эмодзи треснувшей морды вот этой вот.
4: Да, Харри не треснет?
3: Да. Ты можешь вот для этого, что у меня треснуло. Но на самом деле будет...
4: А это чисто для русских, что ли, сделано?
3: Нет, это для всех. Улыбающегося лица, советуют использовать, когда твоя маска уже дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться даже сквозь осколки.
5: Я извиняюсь, лицо треснет или какое-то другое место?
3: Ой, я тут еще что нашла. Шариком, рука иголкой протыкивает шарик, это последняя нервная клетка. То, значит, треснувшая пятая точка есть. Но там соленый огурец, там что-то еще, канистра. Ну, это уже вот такие предложения, давайте нам вот такие.
5: И предлагаю вести специально для нас, для россиян, последнюю, без соли.
4: Вот, да, или суп из этих.
3: Надо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюм от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: О, Никонч,

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Растет вероятность увеличения ключевой ставки Центробанка. Говорят эксперты, пишет газета «Коммерсант». Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Опрошенные эксперты ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года. Ключевая ставка упадет до 10% только в 2028. Инфляционные риски сохраняются, то есть денежно-кредитная политика ожидается жесткой. Напомню, ближайшее заседание ЦБРФ по ключевой ставке состоится в будущую пятницу, 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор понизил ставку с 14,5% годовых до 14,25%. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода грузового состава в Пермском крае. Это поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург. Они пущены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург-Пассажирские, пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что на перегоне Кишерть-Шумкова-Свердловской железной дороги сошли с рельсов 6 вагонов и локомотив грузового поезда. Предварительная причина – размыв грунта под путями. Сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели будут эти дожди. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливые летние сезоны 2014-15 примерно столько же выпадало за все лето, отметил синоптик. По прогнозам Уралгидромета, дожди будут и на следующей неделе, но менее значительные. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок наклеек. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России АТОР. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытию. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты Египта, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, пишет газета.ру. Пятеро российских фигуристов получили нейтральный статус. Решение принял Международный союз конькобежцев, говорится на сайте организации. В списке Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Все эти спортсмены выступают в одиночном катании. Российские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с весны 2022 года, напоминает Лента.ру. Возвращение на международную арену состоялось в конце 25-го на олимпийской квалификации к играм 2026. Туда допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника. Позднее россияне выступили в олимпийском турнире, напоминает агентство. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт SkillPro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: Но прямо сейчас о погоде на пятницу, 17 июля. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 20, плюс 22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах?
2: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Ну и добрейшего дня, кто сделал абсолютно верный выбор, остановившись на 104 в Екатеринбурге. 3 минуты 5, это, конечно же, значит, что залетает невероятно в эфир.
1: Навигатор!
0: Бэм! Впервые Лина не пропустила этот момент.
2: И спела с тобой в унисон почти.
0: Да, да, так получилось, что по стечению всяких разных обстоятельств в студии в качестве ведущих, да, Лина и Андрей Дашкин.
2: Полуутреннее, полувечернее, зато у нас сегодня вот есть помощники. У нас медиасмена лагеря приехала в гости посмотреть, как мы работаем.
0: Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити». Да, можете подключаться, я сейчас даже сделаю, я камеру наведу на ребят.
2: Да, поэтому... можно камеру на ребят, ребята уже такие взрослые, сколько вам лет, по 15-16, да, вы в школе учитесь, ну, понятно, такой типа лагерь, которым, может, кстати, кто из вас готов что-нибудь сказать в микрофон?
0: Спикером?
2: Пока что никто не готов.
0: Ну ладно.
2: Ну, мы пока осваиваем.
0: Да нет, все равно прикольно, да, что к нам приводят ребят посмотреть, как все здесь происходит. Потому что я помню свои... те времена.
2: Тебя тоже приводили сюда.
0: На лесопилку погнали, ребята, посмотрим.
2: Показывали вам, как тут все на радио устроено.
0: Что?
2: Ну, вам показывали же то, что...
0: Ничего нам не... Я тебе говорю, нас водили, типа, в цеха и говорили, ребята, перспектив
2: не особо есть. Ты приходил сюда на экскурсию, когда учился на радиоведущего, да.
0: Ну, это-то я уже взрослый был. Это я уже был детина. А вы мне говорили, еще помню, в тот день всей катапультой мне говорили только правую, в которую я не верил, а потом устроился, я такой, о нет,
2: они не брали.
0: Да нет, все равно, прикольно. На самом деле забавно, что у нас есть этот путь, что я сюда приходил вот этим, здравствуйте, меня зовут Андрюша, когда-то, а теперь вот так вот.
2: Ну, прекрасная сегодня, мне кажется, погода, надеемся, что не будет дождя. Ну, дождь пролил с утра, понимаешь?
0: Подожди,
2: радугу уже
0: подожди,
2: нам показали.
0: Надеяться, что
2: хорошо.
0: Не будет дождя сейчас, мне кажется,
2: сегодня.
0: Это сразу больше, заряжать себя
2: больше,
0: на поражение.
2: Больше не будет.
0: Будет
2: сегодня.
0: Больше.
2: Ну, вообще, конечно, сказать, что такая погода, такие ливни будут до 21 числа, особенно в эти выходные. Вот. И вообще говоря, что в 2060 году такая погода вообще будет нормально. Каждый день вот будут ливни, а еще грядет, судя по рилсам, 2029 год. Ты знаешь, что это такое?
0: Он определенно грядет через 3 года.
2: Это прибытие терминатора. Как раз 2020 год, он понемножечку и подгребает.
0: У меня сейчас происходит резонанс, потому что я смотрю на ребят, слушаю тебя, и я вспоминаю, я когда был молодой...
2: Я как тетя Таня немножко.
0: Я говорил, ребята, пожалуйста... Если я когда-нибудь буду сидеть и с кем-то разговаривать про погоду, придушите меня. А теперь мы сидим, лить-то будет до 21-го, говорят, сондали не надеть.
2: Говори, что там дальше будет.
0: Что там дальше будет? Сводка, немножечко про пробки поговорим. Давай. Все-таки. Немного, чтобы люди понимали ситуацию. Там 3 балла на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Трудовая, Губахинская, проезжая. Все по классике, от Березовского тракта до Укромного переулка. Там стоят и никуда не собираются. На Рижском переулке и Московской тоже колеса не крутят. На Рижском переулке от Московской до 8 марта.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ за СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Двор детства.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 часов и 21 минута, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
1: С нами будет играть Сергей, он занимается остеклением. Доброго тебе дня.
3: Привет, привет.
4: Привет, привет. Что ты остеклил? Что мы в городе прошли? Вот это вот наш слушатель стекло тут ставил.
3: Давайте я скажу не в городе, а в Пышме.
4: Так.
3: Музей у Бурана.
4: О, да ты что? Это вот ты там вот стекла, там же огромное такое здание, да?
3: Да.
4: Высокое.
3: Да.
4: И прям ты высоко залезешь.
1: Вам что, нормально
4: да?
1: Двоим?
4: Да.
1: Вы же номер в отеле снимете. Сидят тут, болтают.
4: Слушай, ну класс.
1: Да, а скажи, Сергей, знаком ли ты с правилами конкурса нашего?
3: Если я правильно понимаю суть конкурса, то, по-моему, да.
1: Замечательно. Все, ладно, мы сейчас тебе дадим слово. Три
4: что
1: варианта.
4: Оно означает?
1: Да, что оно означает. Выбираешь правильный подарок.
4: Очень твой. Легкое, кстати, слово.
1: Ну, знаешь вообще. Ли, слово у нас сегодня эспланада. Что
4: да.
1: Это такое?
4: Это мексиканское народное блюдо. Это открытое место перед зданием. Или это часть корпуса круизного лайнера?
1: Эспланада.
3: Очень хороший вопрос.
1: А?
4: Вы что, не знаете? Я просто... Я жила в Перми.
1: И чё?
4: И у нас все давай... было тем.
1: Да. И давай слей правильный ответ, как
4: ничего
1: ты любишь.
4: Нет.
1: Итак, Сергей.
4: Сереж, ну понятно, что не мексиканское народное блюдо.
1: Да чё ты делаешь-то?
4: Ну я уже сказал. Сереж, ну давай.
1: Сережа, пожалуйста. Она сейчас тебе все расскажет. Спаси, пожалуйста.
4: Я уже не могу просто...
3: Повторите, пожалуйста, правильный ответ.
4: Смотри, эспланада – это мексиканское народное блюдо, это открытое место перед зданием или это часть корпуса круизного лайнера?
1: О, это что-то.
3: Давайте второй вариант.
4: Какой?
1: А как звучал второй вариант? Примерно.
3: Открытое что-то...
4: Место,
3: да. перед зданием, да?
4: Конечно. У нас все тусовки в Перми были на эспланаде. У эспланады встречаемся, около эспланады. Короче, все было на эспланаде.
1: Да? Мне кажется, что ты просто где-то в элитных кругах тусовалась. Нигде с пацанами, которые вот сидят у подъезда, не было такого. Типа, пойдем у эспланады потусуем.
4: Все праздники были, да. Я с детства все начинают говорить это слово.
1: Абсолютно никто, кроме тебя, с детства это слово... не начинал говорить. Поздравляем тебя, Сергей, с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим, какой, когда, как подарок заберешь. А сейчас, как победитель, пожалуйста, громко, четко крикни нам
5: «Офигенно!»
1: 3-4.
3: «Офигенно!»
5: «Навигатор!»
6: Информация на правах рекламы.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
10: Реклама.
11: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
12: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
13: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
15: Рассрочка 0%. До 2028 года.
16: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
17: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Vala Новое имя красок Текурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Текивала. Ваш дом достоин совершенства.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Искали красивые и надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О, и про

0: сайте. Акция до 31 июля.
1: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
2: Привет всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Трудовая, Губахинская, проезжая, ничего не меняется. От Березовского тракта стоят до Укромного переулка. На Московской поводов для радости нету, от объездной до Волгоградской. На Космонавтов тоже не получается гнать, от Полевой до Бакинских комиссаров. Проезжая встряла от Краснодарской до Норильской, плотно на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. И на Донбасской придется вам терпеть, хотите не хотите, от Автомагистральной до Машиностроителей. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другой, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автоответчик радио «Пилот». Звание.

Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.

0: Доброго вечера всем, кто знает, что можно за компом не только работать. В Екатеринбурге 16 часов и 32 минуты, а с вами навигаторы. Пришло время рубрики «Игротека», которую Линка обожает, ведь она у нас главный геймер на планете.
1: Конечно, давай еще сегодня.
0: Но, в общем, стоит понимать, что пока что некоторые крупные релизы, они еще впереди, уже щекочут людям ноздри, и поэтому никто особо крупные проекты не выпускает. Но что-то мелкое, нет-нет, да и да, занимательное выходит, как, например, сегодня выходит игра, называется она Moss the Forgotten Relic.
1: Давай, переводи.
0: Мох – забытая реликвия. Все?
1: Ну?
0: Добилась своего. Ну, в общем, да, это больше про расслабон. Это атмосферная игруха, да, где вы будете играть за антропоморфного мышонка. То есть это такое легкое с мультяшным вайбом фэнтези. Где...
1: Это типа «Ежика в тумане», да?
0: Ну, мы в такие разные времена росли. Но ты даже не представляешь.
1: Так,
0: но
1: ну,
0: нет, мне кажется, что это больше отсылка все-таки к каким-то старым коллектатонам, типа тех же Донки Конгов, Банджо Казуи. Ну, в общем, масса примеров была. Ни один из них тебе ничего не скажет. Мне еще лет 10 понадобится, чтобы тебе объяснить. Ну, в общем, вы будете играть за мышонка, который пытается через всякие руины каких-нибудь вот старых цивилизаций пробиться. Вокруг фауна, которая постоянно не дает ему жить. И по большей части эта игра немножечко платформер, то есть придется гонять по высоте, скажем так, прыгать с платформы на платформу, простраивать свой путь и не косячить, не падать. Также там есть элементы квеста пространственного, то есть, чтобы открыть дверь, нужно что-то куда-то засунуть и оттащить, и еще какая-то подобная история. И даже немножко боевки, в принципе, тоже есть. Она не супер развитая. Мне кажется, что здесь какие-то дополнительные прикольные фишки у персонажа есть именно для перемещений, больше, чем что-либо, там телепорты на короткие расстояния и прочее. А боевка такая, ну просто чтобы была, чтобы что-то немножко побить, выплеснуть агрессию.
1: И ни одного упавшего яичка. Ну, там, как в сказке. Ну,
0: ну-ка, поподробнее.
1: Ну, там, мышка бежала.
0: Скажи мне, когда я все это рассказываю, какая картинка рисуется в твоей голове?
1: Я маленький мышонок, бежит.
0: И роняет яичко. Это ужасно. Трагичная история. Нет, это игра не про это. Здесь больше под приятную легкую музычку, вот эту немного лаунжевую и красивую картинку, потусовать вечером с самим собой, расслабиться, потому что здесь нету высокой динамики, никакого кортизол-фактора в игре, скажем так, не существует, поэтому это именно расслабить мозг. Если вам такое нравится, пусть вас не отталкивает ни в коем случае мультяшная графика, потому что, ну, какая разница, если игра прикольная? Чего вы начали тоже? Ничего не детское. Поэтому заходите на игровые площадки, качайте Moss the Forgotten Relic. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilote FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: За окном солнышко, погода прекрасная, день прекрасный. Сейчас бы дома мочиться с чевапчичами сериалы смотреть. В Екатеринбурге 16 часов и 47 минут, с вами Навигатор. И хотелось бы напомнить, товарищи, что завтра уже Катапульте исполняется 20 лет. Восхитительный возраст.
1: Боже мой, да.
0: Скоро начнут мальчики нравиться. В честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. У нас есть и мангальная зона, и детский велосипед, и батут. Это просто вообще сказка. Уже в следующий понедельник, 20 числа, в прямом эфире «Катапульты» будет разыгран один из призов среди тех, кто ответит правильно на все вопросы этой недели. Каждый день они звучат в «Катапульте», и сейчас продублируем сегодняшний вопрос, чтобы вы успели в этот вагон запрыгнуть. Звучит он так. В каких образах «Катапульта» вела выездной эфир? Варианты. Герои Гарри Поттера, семейка Адамс или гномы-каннибалы? Свои ответы присылайте правильные к нам в личку в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО ТК «Докер».
1: Ну, это был, кстати, незабываемый эфир. Я люблю пересматривать.
0: Да, я помню это событие, конечно.
1: Там идеально все вписались. Итак, хотела бы вот о чем рассказать. В российских вузах предложили создать университетские отели, гостиницы, новый формат такого студенческого жилья. Ну, понятно, что
0: я говорю,
1: доступные цены. И проект уже подготовил именно Обурнауки, как это называется, да? И, в общем, с 2027 года такой эксперимент планируют провести. Может быть, там шведский этот стол, завтрак, не знаю.
0: Мне не кажется, что это не надо.
1: Я бы снова пошла учиться.
0: Не-не-не, смотри, в чем прикол. Я искренне верю, что вот этот ранний этап вступления во взрослую жизнь, да, он должен быть беспонтовым максимально. Я поэтому заметил сейчас, короче, у меня есть знакомые молодые девчонки, парни, и я заметил, что девочки не выносят уже своих сверстников, потому что у них стало абсолютной нормой подзабить там, типа, идти работать, искать жилье, да, в принципе, мне вот там 20 каких-нибудь, 3 мне с родителями нормально, и они еще, когда ищут квартиры, им надо обязательно, чтобы там был замечательный, восхитительный ремонт и так далее.
1: Да, обязательно стиральная машина.
0: А я помню просто первые квартиры, которые я снимал. Это вот это вот, знаешь, просто обитель Балабанова, куда паломничеством приходят люди умирать просто, потому что это все,
1: знаешь,
0: это то, где кончается
1: сейчас
0: жизнь.
1: Сейчас другие времена. Времена всегда те.
0: Да. Знаете что? Мои родители жили в Сталинках, я Сталинки снимал, вы еще будете. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Приложение национального мессенджера Max теперь недоступно и в Google Play. Ранее Max также был удален из App Store. Это сделано без объяснения причин, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев, передает РИА. Max также удалили из магазина App Gallery, доступного владельцам китайских Huawei. Кроме того, с площадок пропали и приложения ВК. Ранее Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица национального мессенджера Max. В Свердловской области потоплено почти 2200 садов и без малого 480 частных домов на территории 19 муниципалитетов. Это данные на 16 июля. Кроме того, затоплено 10 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с тремя десятками населенных пунктов. Как сообщили в департаменте информполитики, повышенный уровень воды сохраняется на реке Нице в Ирбите и Сосьве. Интенсивно поднимается вода в Туре. Вода в реке Ирбит за сутки снизилась на 29 сантиметров. Между тем, на 17 июля региональная МЧС вновь объявила штормовое предупреждение о сильных ливнях. В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастер». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастер» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. На Среднем Урале за неделю резко подешевели огурцы, помидоры на 7,4% соответственно. Огурцы в среднем стоят 115 рублей за килограмм, помидоры 209. Почти на 2%, до 75 рублей в среднем подешевел картофель. Некоторые овощи, наоборот, за неделю выросли в цене. Так больше всего подорожал лук сразу на 4,5%, почти до 68 рублей, морковь и капуста плюс 1%. Кроме того, почти на 2% стал дороже сахар. Теперь это в среднем 77 рублей за килограмм. Это обычная история, начался сезон консервирования. В кинотеатрах России стартовали показы комедии «На деревню дедушки 2» с Юрием Стояновым в главной роли. Это новая история из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревню неожиданно появляется другой дедушка, Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука. Доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
9: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Как сообщают нам синоптики, 17 июля в Екатеринбурге ждем облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 14, плюс 16. Днем 21-23 градуса выше ноля.
10: «Пилот FM».
11: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
14: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а отдых какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. 16 июля 2026 года в небольшом офисном здании по Ленину 40, по адресу Ленина 41 в Екатеринбурге. Казалось бы, в обычный будничный день в эфир выходило вечернее шоу «Навигатор». У микрофонов Андрей Дашкин и Лина Новач. Я продолжаю с ума сходить в эфире. Простите, пожалуйста. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережный Сити». Мне просто нравится вот этот персонаж у меня. Да.
1: Непривычные.
0: Каждый раз, когда я застреваю в отыгрыше, Лина постепенно умирать начинает. Что там?
1: Хотела я вот что обсудить.
0: Давай.
1: Какие вы все-таки мужчины трепетные. Исследование показало, что...
0: Ничего я не тереплю.
1: Оказывается, 37% молодых мужчин вовремя заканчивают бесперспективные знакомства. Только 37%.
0: Ну,
1: остальные
0: да.
1: продолжают.
0: Слушай.
1: Даже если понимают, что ловить тут нечего. Знаешь почему?
0: Почему, давай?
1: Потому что боятся обидеть.
0: Я знаю.
1: Боятся обидеть, тянут время. Хотя уж лучше обрубать сразу, что тут надежду давать. Ну вот, понимаешь, а некоторым есть такие, которым просто лень начинать новые отношения. Тут как бы уже вложился, что-то уже поделал, ну как бы и вроде, ну, на одно свидание сводил, уже, считай, вложился.
0: Понимаешь, тут еще же видишь, какая проблема. Ты в моменте же никогда не знаешь, это те отношения, которые можно порешать и спасти, и все будет нормально или нет.
1: Вот как раз женщины чаще принимают решения быстрее. Особенно самые решительные — это мы, россиянки от 39 до 50. Все сразу понимаем. Ты не ты.
0: А, все, ну так понятно, у вас там начинается уже вот это. Не, ну так-то по-доброму не могу сказать, что я не был в этих ситуациях. Когда вы познакомились, все хорошо, страсть, буря, безумие.
1: И сразу понимаешь.
0: Да, через пару месяцев ты такой, пу-пу-пу, и вот уже прошло 3 года, и такой, по-моему, не то. По-моему, немножечко не работает.
1: Все, у меня уже давно.
0: Ну, у меня было только одно супер хорошее свидание. Мы пришли с девчонкой, сели в рестике, и мы буквально 15 минут на каких-то очень пу-пу-пу вот таких вот, знаешь, атмосферах начали знакомиться. И она просто через 15 минут такая говорит: слушай, а вот тебе как кажется, это сейчас работает? Я такой: господи, нет. И это ужасно. Говорит: давай просто уйдем. Я такой: вау! Так
1: она, вот видишь, она сразу, вот она решила, молодец.
0: Я такой: какая классная идея, давай просто разойдемся, мы разошлись и никогда друг друга не видели. Это, знаете, удивительно, но это мое лучшее свидание в жизни было. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит сибирский тракт от Буторина до железнодорожного переезда. На Шевской не едется от Тепличной до проспекта Космонавтов и от остановки Шевская до промышленного проезда. Встряли на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов и потерпеть на ИКАДе придется от Рижевского тракта до горы Лиственная. И если же у вас есть информация, не попавшая в эту сводку, отправляйте ее на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот, а еще один приз мы скоро разыграем в конкурсе «Число Пи». Продолжайте движение. Навигатор.
2: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Красноярск.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Ленинский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
3: «Парацельс» — это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-edb.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Привет всем! Сейчас, наверное, едете, думаете, эх, это бытовуха, серость, как я вымотан, пойду домой, просто забатонюсь. А может быть, не надо, а может быть, способ взбодриться – это, наоборот, после работы куда-нибудь сгонять. И вот куда именно, мы сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
2: Да, держим кулачки, чтобы дождь все-таки не пошел. Тогда можно будет сходить на концерт на летней эстраде литературного квартала. Там выступает группа «Нагерсы», духовой фанк, начало в 19.00. Приходите, это в рамках фестиваля «Воздух».
1: Я их слыхал, даже как-то
2: они,
1: заглядывал.
2: Они очень забойные.
1: Они такие, да, динамичные ребята, да, очень. Да, да.
2: Еще громкие такие. Все. Можно еще пойти в летний театр парка Маяковского. Там продолжается трибьют-фест. Сегодня Битлз-трибьют с оркестром Бах и в исполнении Битлав, так команда называется. В 8 вечера начало. Билеты можно взять за 1200 и танцевать. В общем, на месте не сидите. Кстати, завтра там будет трибьют Аббы в исполнении Абби. Тоже классная музыка, естественно, для прекрасного летнего вечера, если без дождя. Что касается летнего кинотеатра, в 9 вечера сегодня, вот помимо фильмов, которые покажут, вот в 17.30 скоро начнется показ фильма «Хокинг», а потом в 19.00 из золотой коллекции Мосфильма, фильм 61 года «9 дней одного года». Фильм старый. Вот, но потом в 20.50 будет лекция о ядерной физике.
1: Ничего себе.
2: И обычно такого не бывает. Обычно фильм закончится, титры, и все, пока. А тут будет лекция о ядерной физике. А еще сегодня, вот это тебе должно понравиться.
1: Давай.
2: В 19.00 в музее андеграунда спектакль свободного театра имени Саманты Смит.
1: Так.
2: Спектакль называется «Докажите, что вы есть». Это драма с элементами абсурда и пластики. То есть, ну, жанр вот прямо не определен четко, это специально. Зритель должен как бы сам решить, что перед ним. Это мистика или это история сумасшествия.
1: Ты мне сейчас так в голову залезла.
2: Да. Вот, то есть разговор этих персонажей в ходе действия перетекает в танец.
1: Короче, смотри, тут мистика.
2: Философский диалог.
1: Мистика происходит. У меня буквально вчера ночью был диалог с человеком, где меня спросили, почему, что ты, говорит, Андрей, вечно рот не закрываешь?
2: Вот.
1: А я говорю, потому что, братишка, мне нужно каждую секунду доказывать миру, что я существую, иначе я не чувствую себя живым. И тут ты вот с этим вот.
2: Да, вот ты посмотри.
1: Ужас какой.
2: Свой театр.
1: Спасибо вам, Лиана, за экзистенциальный кризис в сей чудный вечер.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Привет всем, кто по Екатеринбургу летает вместе с пилотом в столице Урала. 20 минут шестого, и знаете, такие времена, и многие что-то ругаются, вот все, Россия у всех плохая. А мы сейчас узнаем, что там у этих в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
1: Слушай, но новость достойна экранизации.
0: Ага.
1: Парень, значит, украл котеночка из зоомагазина, а после вместе с ним отправился грабить банк. Значит, сюжет, конечно, для сценария комедии про ограбление, ну, собственно, вот уже готовый. Зашел он в банк с этим котеночком, попросил кого-то из сотрудников подержать лапочку. Вот, а кассиру передал записку с требованием отдать деньги. План, конечно, оказался провальным. Грабителя задержали тут же.
0: Да, его еще окружают полицейские, такие: «Брось котенка на пол!»
1: Он, видимо, думал, что, может быть, человек с котеночком вызовет меньше подозрений. Но история получилась, конечно, абсурдной, и многие шутят, что, возможно, именно котеночек и был мозгом всей этой операции.
0: Вот, это показатель того, что все дураки думают одинаково. Я тут же сразу такой: а почему мы вычеркиваем из списка подозреваемых эту маленькую крысу? Но вообще, я думаю, что если это просто, знаешь, был какой-то вот в моменте порыв, у него не было плана. Он видел котенка, сделал ми-ми-ми и взял его с собой просто попутно, потом домой хотел принести.
1: Ну,
0: да, и я думаю, что это же классно, что он наверняка несет котенка, и он не хочет же его пугать лишний раз. И он такой: а ну-ка все быстро легли на пол, или я начинаю стрелять.
1: Ой, тут завирусилось прикольное видео, как американская телеведущая продолжила эфир, несмотря на то, что в ее декольте залез таракан. Ну, просто огромный какой-то жук-таракан. Что это было?
0: Ага.
1: Это было в прямом эфире. И он вдруг возник в кадре. Прямо и на грудь прямо упал. Немножко здесь походил, пожужжал. Потом залез в декольте.
0: Так, мы понимаем. Вот мы определили пол жука.
1: И она сохранила хладнокровие, продолжила вести программу, но у нее чуть-чуть расширились глаза. Вот буквально совсем чуть-чуть.
0: У нее чуть-чуть расширились глаза, потом жук дальше попал.
1: Потом он перебрался в микрофон и...
0: Не-не-не, у нее раскрылись глаза, он в декольте и нырнул, а потом он все ниже-ниже спускался, понемножку у нее улыбка на лице появляется. Такая: да ну, может, и ползи, честное слово. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИМ». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1907.
15: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
18: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
19: Академия сантехники.
18: Смесители.
19: Академия сантехники.
18: Водонагреватель.
19: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
20: Артем, давай купим машину.
21: Какую машину? Стиральную?
20: Нет, импортную.
21: Китайскую, что ли?
20: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
21: Да где ты ее сейчас найдешь?
20: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК Баден Групп.
1: Доброго вечера всем, кто верит в магию чисел.
0: В Екатеринбурге половина шестого. Ну а как еще телемилитариам, где про магию чисел говорить, скажи мне. С вами навигатор, и пришло время конкурса, соответственно...
2: Число Пи.
0: Для того, чтобы в нем поучаствовать, набирайте 237-104. Вот уже и звоночек. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Максим.
0: Максим, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься, где стоишь?
3: Работаю в компании НАК, в отделе по видеонаблюдению инженером.
1: Угу.
3: Стою на Серафимой Дерябиной.
0: Так. Интересно, а сейчас видеонаблюдение...
4: Какие планы на вечер?
0: У меня стандартный вопрос, не вот, говоря про видеонаблюдение. А когда-нибудь появятся у камер видеонаблюдения, ну, камеры сами по себе, типа больше 240 пикселей, которые... Почему-то мы все снимаем супер детально, всегда смотришь с камер наблюдения, там вот это, 3 кадра в секунду.
4: Слушай, ну нет, на самом деле сейчас очень хорошие камеры стоят и на улицах города.
0: А, ну это у вас там как дела, Макс?
3: Да. У нас все отлично, у нас есть и 25 кадров в секунду, и 30,
0: да.
3: 60 и 120.
0: Нормально, да, но это правда.
4: Старика, лучше, чем в телефоне.
3: Там, все отлично.
0: Хорошо, что эта индустрия развивается, потому что сколько я не видел этих видео, я такой, как ловить этого человека, никто не объяснит. Здравствуйте, у нас ориентировка на мутное пятно вместо лица. Ладно, Максим, у нас...
3: Это от настроек все. Зависит все это от настроек и от выбора камер.
4: Знаешь, да. Это как в бинокль надо настроить.
3: И 1 мегапиксель, а можно и 8, можно и 12.
0: Ну да, а еще некоторые любят подключить камеры не напрямую к приемнику, условно, кому-то компу, а через какие-то сервера и так далее. Они не учитывают, что сжимаются видеоданные на каждом этапе люто. Ладно, это уже все. Мы сейчас начнем тут душнить и все с ума сойдем. Да, у нас для тебя развлекуха! А именно одно число и 3 варианта того, что у нас сегодня за ним скрывается. Твоя задача выбрать правильный вариант.
4: И это число
0: 314.
4: Это код региона для Ростовской области. Это столько лет назад появился мой город Пермь. Или это рекорд по поеданию пельменей?
0: 314.
4: Да.
3: Пельмени-то я побольше могу съесть.
0: Но это за час.
4: Ты
0: скажем, что это за час.
4: Больше 314. Не обалдеть. Ну, куда это?
3: Так.
0: Это все туда.
3: А какие еще были?
0: Код региона для Ростовской области. Столько лет назад появилась Пермь. Или рекорд по поеданию пельменей.
3: Так, Пермь вроде постарее. Выберем первый вариант, код.
0: Код региона Ростовской области. Хорошо, принимаем твой вариант ответа. И несмотря на принятие, он немножко не тот.
4: Да, код региона для Ростовской области 61.
0: Да, но ничего страшного, расстраиваться не надо. В следующий раз дозвонишься, и все будет круто, глядишь. Доброго вечера.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
5: Зовут Владимир.
0: Владимир, ты уже готов нам вручить что верный
4: это?
0: Ответ?
4: Да, 314 это что?
5: Я рекорд? Думаю, это Пермь.
0: Это столько лет назад появилась Пермь.
4: Мы,
0: хорошо.
4: Кстати, Пермь и Екатеринбург примерно одинаковые.
0: Ну, примерно, но не 314.
4: 303.
0: Да, 303, чуть-чуть
4: недавно
0: помоложе.
4: Отмечали беспощадное 300-летие.
0: Беспощадное, прямо.
4: Это был хэштег.
0: Ну все, осталось только правильно назвать уже единственный вариант ответа. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
6: Сергей.
0: Сергей, что осталось, скажи, пожалуйста.
6: Прослушал, просто уже включился.
0: Очень как-то тихо тебя слышно. Может, ты через громкую или что-то? Прям ты.
4: Ну, давай
0: далеко.
4: Очень быстро. Это код региона для Ростовской области. Столько лет назад появился город Пермь, или это рекорд по поеданию пельменей? 314. Быстро!
6: Пельмени.
0: Это пельмени. Да.
4: Молодец,
0: причем...
4: Слушай, ведь действительно можно как будто бы больше. Я вот согласна.
0: Я не знаю. Вот эти, которые профессиональные едоки просто...
4: Может, это в минуту?
0: Нет. Это, причем, кстати, американец был, он 314 пельменей, даже не за час, за 10 минут их фигачил. Невероятно просто. Ну,
4: если со сметанкой ты лучше...
0: Недаром у него прозвище там «Челюсти». Поздравляем тебя с победой. Сергей, оставайся на связи, за эфиром подробнее обсудим подарок и как ты сможешь его забрать. А сейчас, как победитель, громко, четко крикни нам
7: «Офигенно!»
0: 3-4
6: «Офигенно!»
0: «Навигатор!»
2: Информация на правах рекламы.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: звания. Привет всем, кто пытается крутить колеса по дорогам Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 38 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Сибирский тракт стоит от остановки 13-й километр до ИКАДа. На космонавтов движение затруднено от Индустрии до Бакинских комиссаров. На Шаумяна Плотники от Ясной до Серафимы Дерябиной. Толчья мучает Ленина от Луначарского до Хохрякова. И ваше терпение будет проверено на Восточной и Фурманово от Куйбышева до Машинной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне июль на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nastochkodom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
5: Автоцентр «Восток» в Березовском.
6: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям ПТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 3-8-0-8-6-8-6.
7: Продолжите фразу. Три десятки — это...
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум». На Бебеля 33.
15: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
17: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
18: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Привет всем, кто вмазал по тормозам на 104,4 в Екатеринбурге, 17:46, а с вами навигатор, и тут поскольку у нас Лина сегодня в составе, то тогда, ну, поговорим немножко и про катапульту, которая вообще-то завтра будет в
3: Ездной. А я помню,
2: да, ребята будут работать в официальном дилерском центре Lucky Motors Cavail City на Умельцев 2, где вы можете их лично встретить, если залетите, а если нет, то посмотреть за происходящим на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
3: Это, кстати, будет наше новое место. Мы там еще ни разу не были.
2: Да, на новой локации. Посмотрим, что там, как там. Ну, а тут пока история. Значит, ученые 20 лет потратили, изучали, куда деваются чайные ложки.
3: И у них на работе?
2: Да, реальная проблема. Это в австралийском университете произошло, исследовательском центре, вернее,
3: так,
2: при институте.
3: Какие-то.
2: Ну, они там серьезные ребята, они занимаются лечением серьезных болезней, они не дурачки какие-то, но в какой-то момент они заметили, что в комнатах отдыха чайные ложки пропадают просто в никуда вообще.
3: Осадочек остается.
2: Осадочек, и они решили подойти к этому прям математически. Закупили ложки, пометили их красным лаком и начали фокус-группу эту отслеживать. И, ну, то есть понятно, что причина основная, их забирают.
3: Да.
2: Но период полураспада офисной ложки они высчитали. Итак, 81 день. Это средняя вот типа длительность жизни ложек в офисе, потому что они заметили, что, во-первых, да, в общих кухнях, где вообще все подряд из здания приходят, они пропадают в два раза быстрее.
3: А кто вырвал-то?
2: Непонятно. Ни камеры не ставили, им просто было интересно, как часто это делают. И да, выяснили, что вот 81 день — это, в принципе, граница средняя, где половина ложек чайных, которые вы купили в офис, пропадут. Я посмотрел на это. Во-первых, грустно, что люди, которые пытаются лечить серьезные заболевания, вот этим занимаются как будто целыми днями. А еще я тоже недавно заметил, что чайные ложки вылетают одна за другой. Не знаю, где абсолютно. И потом я заметил. Да-да-да, тут все заготовлено у Лины. Я не так прозрачен. Пролив, к сожалению. Я заметил, что я делаю, это ужасно. Я бывает, что какой-нибудь йогуртик ем, и не сразу не сразу пойду выкину вот эту вот самую емкость из-под йогурта, поставил где-то, и потом такой, ну, по пути на кухню захвачу. И я захватываю вместе с ложечкой, которая в нем лежит, и выкидываю. Я идиот абсолютный. Я недавно заглянул, я такой, наконец-то ответы на все вопросы. И как обычно, это ответ: Андрей, дурак, господи. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радиопилот пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. В России стало меньше киберпреступлений. За полгода снижение на 120 тысяч или на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Минцифры связывают это с новыми мерами защиты, пишет российская газета. МЧС увеличила группировку в Свердловской области для ликвидации паводков. По поручению министра Александра Куренкова в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации людей и оказания помощи населению. Паводковая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения обстановки, говорится в сообщении, на которое ссылается газета «Коммерсант». Из-за паводка в Свердловской области перекрыли еще две дороги. В Туринском районе участок с 3 по 4 километр трассы Городище-Первино. В Серовском районе закрыли движение на 148 километре дороги Серов-Сосьва-Гари, пишет Ядин. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Сегодня на площади перед храмом в 23:30 состоится ночная божественная литургия, после чего начнется большой крестный ход до Ганиной ямы. Ориентировочно он стартует в половине третьего ночи. По мере продвижения колонны паломников в Екатеринбурге будут перекрытия. Про Невьянскую башню сняли документальный фильм для проекта на канале «Культура». Лента рассказывает о династии Демидовых, в том числе об Акинфе Демидове, по чьему приказу и была построена башня, сообщает агентство ЯН. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится 17 июля. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Сам принцип предсказания организаторы пока держат в секрете. Напомню, в финальном матче чемпионата встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Египет с 1 августа вводит цифровые визы для туристов. Нововведение запустят в тестовом режиме в аэропорту Каира. Будет QR-код вместо бумажных марок наклеек, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость визы – $36. Доллар – 77,96, евро – 88,91.
5: Информация на правах рекламы.
0: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
6: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». По заверениям синоптиков, в эту пятницу в столице Урала ждем облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем 21-23 градуса выше нуля.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кого судьба занесла. Недаром скажу я вам, на волну пилота в Екатеринбурге 3:07, а с вами вечерний навигатор. Это худшая пропевка, что когда-либо была.
2: У микрофона... Ты как рэпер стал говорить.
1: Йоу! У микрофонов Андрей Дашкин, Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережный Сити.
2: Хотела с тобой обсудить.
1: Прям как, хотела.
2: Как дорого быть женщиной.
1: Ты вынуждена.
2: Как дорого быть женщиной.
1: Давай, расскажи.
2: Мы просто обсуждали это утром. Я хочу твое мнение узнать.
1: Оно будет ужасным, сразу могу сказать.
2: Значит, сколько стоит? Подсчитали, исследование провели, что женщины за 10 лет, ну, 10 лет сразу
1: так,
2: смотри, да?
1: Женщина 10 лет,
2: тратят до 4 миллионов рублей на просто, чтобы поддерживать стандарты красоты. Просто это минималочка, это базовый минимум. На маникюр, ну просто, чтобы, видишь, вот обработать, чтобы, ну, красиво все было, около 360 косиков. Педикюр 300 косиков. Волосы 540, ну это тоже вообще там минималочка, это так, то есть стрижуля там какая-нибудь, покрасочка. Косметика и домашний уход 840 косиков. Косметолог, эпиляция, бровки, реснички, эстетическая стоматология и другие процедуры, это примерно, ну, 1,5 миллиона
1: давай,
2: рублей.
1: Давай.
2: А мне кажется, что эстетическая стоматология стоит намного дороже. Ну, в общем, итого набегает за 10 лет 3-4 миллиона рублей без учета всяких ринопластик, там, пластик всяких, мамопластик и так далее. Ну, на такую сумму женщины покупают себе право быть ухоженными.
1: Ага. Короче, ребята,
2: 4 миллиона. Типа, вы посмотрите, это можно вложиться в ипотеку. Это можно, не знаю, там, не знаю,
1: да, многого
2: инвестировать
1: что?
2: В бизнес.
1: Смотри, ты пока говорила, ты как только сказала про то, что только на ногти вот это уходит 300 тысяч, да, там сколько. Я посмотрел, короче, мужики, 112 тысяч. Робот-подруга, секс-кукла.
2: Эти, да, которые сразу купили первую партию.
1: Потому что как только ты начала, я такой, ну, ищем выходы из этой ситуации.
2: Слушай, он стоит 12 миллионов, этот робот.
1: Серьезно?
2: 12 миллионов,
1: а
2: да.
1: А за соточку нормально. Ногти сделаны, не облазят, восхитительно все. Если у нее и появляются угри, это потому что ты сам ей их туда напихал каких-то. Ладно, давайте поговорим о том, что на дорогах у нас происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 там баллов. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, проезжая. Все не меняется, от Барьерной до Укромного переулка стоят. На Сибирском тракте с затора 13-го километра до ИКАДа простаивают на Шаумяна от Ясной до Серафимы Дерябиной. И нужно терпеть на Малышева от Мамина Сибиряка до Сака Иванцетти. Будьте внимательны и ищите пути объезда. А прямо по курсу вас ожидает обзор киноновинок в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
2: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
3: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта «ЗАО «Lucky Motors».
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: спонсор рубрики, афиша ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем любителям кинематографа, кому хочется уже глазами к большому экрану за что-нибудь интересное прилипнуть. Столица Урала, 12 минут седьмого, с вами «Навигатор», и о киноновинках как раз-таки будем сейчас говорить в рубрике «Афиша».
2: Да, новые фильмы пришли к нам, и один из них-то прям семейный такой фильм «На деревню дедушки 2». Юрий так. Стоянов там одного деда играет, Федор Добронравов другого деда играет, ну и внучек, значит, которого отправляют в деревню дедушки, и два деда начинают между собой конкурировать за внимание так. внука.
1: Понятно.
2: Обычно
1: деды
2: это бабушки
1: внука.
2: Делают, здесь делает, значит, дед. Причем одного из дедов он вообще первый раз в жизни видит.
1: Слушай, а на самом деле я подумал, бывает. Реально, у меня в голове просто воспоминания, что вот эти какие-то ухаживающие за младшими конфликты, вот эта зависть какая-то, я никогда между двумя дедами не видел. Я видел много старушек,
2: вот,
1: но никогда
2: бабушки,
1: мужиков.
2: Да, бабушки, да, но дедушки нет. Вот, пожалуйста, вот такая
1: интересная
2: история.
1: Перспектива.
2: Подумать на эту тему. Отпуск на всю голову. Кто-то отдыхает, представляешь?
1: Да, бывает такое. Слышал истории, легенды.
2: Значит, там девушка, свадебный организатор, ей нужно навестить бабушку, и чтобы не отвечать на расспросы о личной жизни, а бабушки они любят такие.
1: Естественно.
2: Значит, когда замуж, когда дети. И вот она, да, вот она берет своего коллегу, как и своего жениха, и постепенно в эту историю втягиваются другие люди, попутчики, все едут в Армению,

0: что-то гуляют.
1: Пока что тяжело понять, как одно ведет к другому.
0: Где там бабушка, почему это все в Армении? Значит, ну, кинокритики проводили параллели с приключениями итальянцев в России, только действие перенесено в Ереван.
1: Ага, ну ладно.
0: Значит так, и еще, ну, нам это не грозит, зловещие мертвецы, пекло. Пекло.
1: Это все они пытаются испортить мои любимые
0: часть
1: фильмы.
0: Франшизы, третий спин-офф.
1: Они так надоели. Ну, типа, надоели. Оставьте их в покое. Ну, снимайте вы какой-то другой фильм. Не
0: ну,
1: привязывайте.
0: Как же это они не оставляют нас в покое, эти зловещие.
1: Да, ну ты помнишь оригинальных зловещих мертвецов?
0: Я ни одного не смотрю, вообще такие фильмы
1: даже не
0: люблю. Я терпеть не могу такие.
1: Эша, фильмы. Как персонажа, мужик с бензопилой вместо руки. Ну просто раньше «Зловещие мертвецы» это был смешной, это был комедийный, нелепый хоррор, который был сделан.
0: А тут думаешь, не смешно будет?
1: Я смотрел просто предыдущую часть, которая выходила. Я такой, вы неприятно слишком часто пытаетесь серьезными быть. Это не идет фильму абсолютно. Ну ладно. Кому-то понравится все равно, что уж там. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, а что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
2: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Привет всем, кто побывал, объездил все дороги вообще Екатеринбурга, каждую улицу выучил. С вами в эфире «Вечерний навигатор» в Екатеринбурге. 19 минут 7, и мы сейчас проверим знания кого-то из наших слушателей в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237-104, если вы в себе уверены, если вы в себе самоуверены.
2: Если не уверены, звоните тоже.
0: Если не уверены, мы покормим ваши комплексы, набирайте все равно. Весело проведем время. Но у меня такое бывает. На самом деле, я иногда думаю, что нет-нет, да и да, я могу что-нибудь ляпнуть в эфире. Я такой, надеюсь, никого в депрессию не увел.
2: Мы сами кое-что узнаем нового из этого квеста.
0: Нет-нет, да и да. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
3: Михаил.
0: Михаил, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
2: Часто ли ты мотаешься по городу?
3: Ну, по городу мотаюсь относительно часто. Mm-hmm. И сразу же скажу, я житель не коренной,
2: mm-hmm.
3: а
2: молочный,
3: из области.
2: Да. Mm-hmm.
3: Да, молочный, можно сказать. А работаю я IT-директором в автомобильной компании АМК.
0: Вот какие дела.
2: Видишь, ты с автомобилями-то. Ну, ты больше по компьютерам, то есть, да?
3: Да.
0: Ну, естественно,
3: больше все-таки по компьютерам.
0: Ну и слава богу.
2: Ты же говоришь компьютер.
0: Потому что это признак профессионализма. Понятно. Это только обыватели говорят, компьютер, что такое вообще? Ладно,
3: конечно.
0: У нас для тебя по традиции, Михаил, есть задание. Три вопроса о нашем городе. На каждый три варианта ответа. Все правильно выбираешь, и подарок твой. Готов начинать?
3: Да, давайте попробуем.
0: Поехали!
2: Михаил, едем на Уктус. И какую из перечисленных улиц можно встретить на Уктусе? Вместительную, необъятную, просторную.
3: Просторную, конечно же.
2: Да, она параллельно Кольцовскому тракту.
0: Как минимум, будем честны, первые два варианта, не дай бы бог, так называлось, звучит тупенько.
2: Второй вопрос о географическом расположении объектов. И вот такой он. В каком районе города находится улица Февральской революции? Очень легко. ЖБИ, Уралмаш, Центр.
0: Как правило, после заявлений ведущего это очень легко начинаются проблемы.
3: Ну да.
2: ЖБИ, Уралмаш, Центр. Улица Февральской революции.
3: Мне кажется, она где-то в центре должна быть.
0: Тебе кажется?
2: Если я об этом знаю, понимаешь,
0: вот
2: значит, это где-то
0: в центре. Прямо вот работаешь.
2: Это тут. Прямо вот между Ельцина и Жукова, вот рядом с башней Сеть.
0: Двигаемся дальше. Последний, финальный, третий вопрос, где на самом деле знание Екатеринбурга, где такие улицы не поможет, там поможет только Бог. О сортировке будем говорить. Значит, есть там такой проспект Седова, который идет между Таватуйской и Технической. И вот как ты думаешь, кем был этот Георгий Яковлевич Седов, в честь которого улицу назвали? Либо географом и полярным исследователем, может быть, известным живописцем, или же уральским революционером. Кто это такой?
3: Я выберу пункт уральским революционером.
0: Уральским революционером.
2: Потому что часто, кстати, у
0: ну,
2: вас
0: да, у нас любят в честь них называть, естественно.
2: Ну, а вдруг Седов, вот, живописец или географ? Точно?
3: Не, прям... я вам как-то звонил месяца 3-4 назад, и как раз таки на революционерах спалился. Поэтому вот была, не была, пускай он будет революционером.
2: Ты уже его прямо...
0: Вот видишь, ситуация такая, что времена изменились, и революционеры ныне уже не в почете.
2: Закончились.
0: К сожалению, да.
2: Прикинь, и опять ты на революционерах.
0: Нет, на самом деле был он географом и полярным исследователем. Ну ладно, ничего страшного, не получилось выиграть в конкурсе, это не конец света, есть другие методы получения подарка от радиопилота.
2: А можно я скажу, как Эдик говорит?
0: Давай.
2: Рыба треска, не повезло чутка. Ну, я люблю.
0: Я просто хочу тебя в тишине оставить, чтобы ты посидела с этим секундочку, осозналась.
2: Ладно, я выдыхаю, все.
0: Если у вас не получается в конкурсе у нас выиграть, вы можете подарок получить, еще став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
4: Информация на правах рекламы. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственной полным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом готово. А вот кухня...
3: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора. Емота.
8: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
16: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
18: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: завод.
1: Добрый вечер всем, кто сейчас стоит или подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 29 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, полегче уже становится 5 баллов на дорогах, но все же, конечно, заторы имеются. Например, на Сибирском тракте от остановки 13-й километр до Екада. На проспекте Космонавтов движение затруднено от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. На Шевской толчья от Совхозной до проспекта Космонавтов. Пробка ждет на Шаумяна от Ясной до Серафимы Дерябиной. Плотники на Ленина от Луначарского до Хохрякова. И на Малышева терпеть по-прежнему придется от Мамина Сибиряка до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеле 33.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Рассматриваю покупки «Вранглера» 2020-2021 года.
2: «Рубикон»?
3: Да.
2: Угу. Ну, популярная в России модель, я тебе скажу, популярная.
3: Да, вот хотел узнать, с какими проблемами можно столкнуться и на что стоит обратить внимание.
2: Ну, если мы конкретно про Рубикон говорим, мне не очень нравилось, как там у них с этими, господи, с закрывашками, то есть вот эти пластиковые верха, которые у них пристегивались, отстегивались, периодически то с защелками какие-то вопросы возникали, там течи появлялись, то еще что-то. Ну, то есть это такая машина... Ну, приколюшка чистой воды. Если мы берем вообще какие-то редкие версии, тюневые там и так далее, особенно в Ресте, все детали практически, все под заказ, ничего нет, и очень много проблем именно вот с навесным оборудованием. Если мы конкретно по проходимости смотрим, да, это прям интересно. Но такая машина на каждый день, ну что, серьезно?
3: Я брал в аренду, мне на каждый день прямо откатался 2 недели, очень понравилось.
2: А ты где брал?
3: В Якате.
2: Ага. Ну, хорошо, окей, если тебе зашло, то это прям твое тогда. Тут же видишь как, тут бывает четко да, четко нет. Если нет, то не надо и мучиться даже. Если вот прям понравилось, особенно если ты брал в зимний период и тебе понравилось, то, пожалуйста... Кто ж против-то? Тут просто штука какая. Сама по себе платформа вроде бы простецкая, но очень недешевая. Все, что касается ее там тюнинга и прочих-прочих вещей, это прямо трата серьезных денег по сравнению с другими машинами. Тюнинговать того же самого японца, там, я не знаю, какой-нибудь возьми популярный вариант а-ля L200, ну, получается проще, дешевле, и работают с ними много кто. Что касается проходимости против них, ну, в некоторых моментах Рубикон интереснее, а в некоторых, наоборот, хуже. Поэтому здесь смотри уже сам. Если тебе прям хочется вот такой характерный автомобиль, и пофиг там на то, что он расходует, как слон, ну, окей.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вот машинку рассматриваю, что-то можете прокомментировать? Toyota Versa.
2: Могу прокомментировать, а что именно тебе... Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что эта машина не сделана для того, чтобы прямо, ну, какие-то серьезные манипуляции там совершать. Это просто городской вариант. Есть, конечно, версия S, но обычно берут для того, чтобы просто спокойненько ездить. Она вместительная, несмотря на то, что у нее, может, там маленький багажник. Но хотя бы есть возможность разместить нормально пассажиров. Там еще и моторы были на вариаторе 1.8, тоже нормально. Поэтому если ты рассматриваешь именно вот среднестатистический, хороший, достаточно крепкий городской автомобиль в последней модификации, я бы, наверное, рекомендовал. Но цена вопроса не маленькая, клиренс небольшой. И надо понимать, это для нормальных дорог хороших и в городе.
3: Ну я просто рассматривал либо правый руль, ну, все-таки пришел к мнению, что хочу левый, и вот рассматриваю, семья большая, я рассматриваю 7-местный вариант.
2: Ну, и рассматривай, что, вот он этим и был хорош, его чаще всего и смотрели. Я думаю, что тебе он прям, это, ну, зайдет. Я в плане того, что не жди каких-то гонок там, ну, я надеюсь, ты понимаешь, да, что эта машина достаточно спокойного вождения. Тем более, если уж ты собрался использовать ее с, там, 7 пассажирами. Есть у нее более маленькая версия GS-ка, но она такая уже тема, скажем так, совсем уж городская, совсем.
3: Угу.
2: Ну, у них там кстати, у них там что-то, я смотрел, выбираю, у них там даже хоть дизель был.
3: Ну, дизель не рассматриваю.
2: Не, я имею в виду, что вообще, прикинь, да, то есть как бы у нее есть ответвления такие.
3: Ну, да, я видел, да. Еще вот просто, думаю, вариатор, либо механика, 6-ступка у них идет.
2: Ну,
3: да.
2: На правом руле на механике я ездил. Я тебе могу сказать, что это, ну, такое ощущение. Да, это новый скилл, ты в себе откроешь таланты новые. Считай, почти амбидекстером станешь, но управлять не очень комфортно, честно. Учитывая, что это правый руль, плюс ты собираешься еще с семьей возить куда-то
3: я
2: между...
3: Я левый руль смотрю, левый.
2: А, левый?
3: Да, 1,8, 147 лошадей.
2: Ну, я бы его на вариаторе смотрел и не парился вообще, честно. Утром драйв, вечером паркинг и пофиг.
3: Понял, спасибо большое.
2: Спасибо и тебе. Благодарю за звонок. А вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Вечернее шоу. На радио Пилот.
3: Навигатор.
4: Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами Навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это абсолютно фантастическая, неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».
5: Пилот FM.
3: Реклама. Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
14: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук, 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, за которые заплатили, вовремя и нужного качества. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что правительство принимает меры для сохранения объемов жилищного строительства. По его словам, поддержка ипотеки позволяет населению продолжать вкладывать средства в недвижимость. Россия каждый год последние несколько лет вводит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья, но в этом году ожидается небольшое снижение показателя. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывало дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр. Сообщили в Уралуправтодоре, пишет Е1. Десятки нарушений выявили инспекторы ГОРГАИ по итогам проверки в Екатеринбурге такси в рамках рейда «Нелегальный перевозчик». Профилактическая операция проводилась совместно с региональным Минтрансом. За один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. В том числе 17 водителей были без прав, 12 таксистов ездили на неисправных машинах. Самолет уральских авиалиний в четверг экстренно по техническим причинам вернулся в аэропорт Екатеринбурга после вылета в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Посадка прошла успешно. Для отправки пассажиров в пункт назначения подготовили резервный борт. Во вторник, 14 июля, уральские авиалинии вынуждены были перенести 3 рейса, один из которых был из Екатеринбурга в Анталию. Причина также была техническая, сообщает агентство ЯН. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Как сообщают нам синоптики, 17 июля в Екатеринбурге ждем облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 14, плюс 16. Днем 21-23 градуса выше 0.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
15: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
15: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто совершил остановочку на 104,4. С вами в эфире вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити». И, ребята, напоминаем вам, что «Радиопилот» вместе с «Турбокартинг» проводят фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». До завтра присылайте, успевайте на сайт pilotfm.ru фотографии со своими детьми-гонщиками-гонщицами, как они там из себя их изображают. Завтра уже, соответственно, в прямом эфире «Навигатора» как раз-таки выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Значит, что? Сегодня Всемирный день змеи. Все говорят, что они там неприятные, скользкие и так далее. А на самом деле они же очень даже приятные.
0: Да, что-то я ни одну у тебя на шее не видел такая.
2: А у меня была, я даже есть фотография из ночного клуба. Вот, ну, это было в юности.
0: У меня единственное, что...
2: Вот, это был один-единственный раз, когда она мне была. Это удавка.
0: У меня есть теплых воспоминаний про змей. Я помню, в деревне, когда мелкие были, это была развлекуха ужика поймать, и ему палец суешь, а он его проглатывает, а у него же зубов нету, и ты его просто стягиваешь, и делается вот это. Вот такие игрушки.
2: Та змея, которая была на моей шее, это просто...
0: Это дочь.
2: У нас просто была одна гримерка. Вот представляешь, приходишь ты в гримерку на выступление в ночном клубе, а там сидит этот змеей.
0: Я тебе честно скажу, мое воображение отказывается уже просто на словах «заходишь в гримерку перед выступлением в клубе».
2: Да-да-да. Еще сегодня день ипотеки. Вот она, настоящая эта удавка.
0: Да, добро пожаловать в реальность там. Давайте вернемся. Немножко.
2: За праздник вообще. День искусственного интеллекта. Конечно, сейчас это вообще просто с каждого утюга, хотела сказать.
0: Но в принципе, они в них скоро будут тоже, все эти нейронки.
2: Вот это было бы, кстати, хорошо. Сам бы отключался, это было вообще идеально. По народному календарю сегодня Моки и Марк. Мне сразу что про мокрое что-то.
0: Но есть какое-то, да.
2: Да-да-да. И в деревнях в это время продолжался сенокос, и надо было поторопиться, чтобы успеть до периода дождей. Но это не про нас. Все, я не знаю, как действительно сейчас косят, это трэш какой-то.
0: Ну, мне кажется, да, что особенно на овсяных полях там уже чисто сразу геркулес размоченный уже лежит на земле.
2: По сути, да. Ну, а по астрологическому календарю?
0: Ну, куда же без этого?
2: Луна у нас сегодня, как ее даже называют, холостая.
0: Ну, паньки.
2: Находится без курса. Ну, привет.
0: Привет, Луна, ты что тут делаешь?
2: Она слетела с курса, после полуночи вернется в него только посреди следующей ночи.
0: Mm-hmm.
2: И это особый такой астрологический период, и специалисты говорят, что не надо начинать новые дела, запускать проекты, совершать какие-то покупки крупные,
0: ну,
2: принимать
0: понятно.
2: Решения судьбоносные.
0: Я вот, вот в такие моменты, все, я люблю вот эти все звездные любишь, календари и так далее, когда они говорят: «Андрей, ничего не начинай, не делай». Я такой: «Братан, я и не собирался». Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас вот-вот уже скоро ждет конкурс «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.

0: курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etb.ru.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, ЛГ, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
5: О!

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала у нас 17 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню». Для того, чтобы в нем поучаствовать, конечно же, нужно традиционные наши цифры 237, 100 и 4 набрать. Задание сегодня простенькое, голову делать никому не собираюсь. Добрый вечер. Алло, алло.
1: Алло, алло.
0: Приветствую тебя. Как зовут, скажи, пожалуйста?
1: Константин.
0: Константин, а ты по громкой связи или что-то в этом духе?
1: Нет.
0: Странно, потому что очень что-то плохо слышно тебя.
1: Сейчас я убавлю магнитолу.
0: Чуть-чуть. Ну, в целом, тихонечко. Расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
1: А где не работаю? Дома
0: сейчас. Вообще. А так можно было все это время? Почему мне никто не предложил эту опцию? Ну ладно, а скажи, у тебя какие отношения с группой «Ленинград»? Бывало, слушал?
1: Ну, слушал раньше.
0: Ну вот, прикинь, а Шнуров-то на самом деле все еще не развалился. И не так давно выходил трек, называется он «Малышка». Сейчас проиграю тебе оттуда небольшой отрывок, но одно слово в этом отрывке, конечно же, закрыто визгом нашей резиновой шилы. Подобным. И твоя задача сказать, что за слово там скрыто. Скажешь правильно, подарок твой. Готов расчмокивать?
1: Готов.
0: Ну, полетели.
2: Как чувствую свою малышку сразу, как-то мозги клинит, рвет резьбу, срывает. От того, что под бикини.
0: Прекрасно, что некоторые вещи не меняются, господи. Повторить тебе задание текстом?
1: Да, если можно.
0: Итак. Как чувствую свою малышку сразу, как-то мозги клинит, рвет резьбу, срывает. От того, что под бикини.
1: Крышку.
0: Во, абсолютно верно.
2: Срывает крышку.
0: Других вариантов как будто там и не было. Поздравляю тебя с победой, Константин. Оставайся на связи. За эфиром сейчас с тобой подробнее обсудим, когда, как, что заберешь. Ну, а всем остальным, спасибо еще раз за участие, всем остальным напомню, что также можно подарок от «Радиопилот» получить, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на наш автоответчик по номеру 373-1010.
3: Информация на правах рекламы.
4: Автомобиль.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уж утро ясное сияет, и день неспешно настает. Вновь катапульта выезжает, в Хавейл свой эфир ведет.
3: 17 июля «Катапульта» ведет утреннее шоу в официальном дилерском центре «Lucky Motors Хавейл Сити» на Умельцев 2. Партнер проекта – ЗАО «Lucky Motors».

0: Бэйл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Пора-пора, мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: работе.
1: Добрый вечер всем лево и, конечно же, праворульным. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Не едется по трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Движение затруднено на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. На Сибирском тракте ничего не меняется, к сожалению, в лучшую сторону от остановки 13-й километр до ЕКАДа. На Космонавтов толчья сохраняется от Индустрии до Бакинских комиссаров. Плотно на Базовом переулке от станции Пионерская до Кольцовского тракта. И на Рижском переулке придется постоять тоже от Московской до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Доброго вечера всем, кто обложился умными технологиями и не хочет останавливаться. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора выяснить, что же в мире этих высоких технологий происходит в рубрике «Агрегатор». Там прикольная, на самом деле, достаточно фигня. Изобрели в Америке через стартап, конечно же, прячущийся дом. Он, в общем, ориентирован на то, чтобы людей спасать. Ну как, не людей, так-то по-доброму, а именно имущество от всяких стихийных бедствий. И в общем, это конструкция такая достаточно шаблонная, которую привозят на место, выкапывают, по сути, бункер своего рода под домом и лифт ставят. И можно через приложение взять и за 15 минут длится столько этот спуск ваш дом, он в этот бункер нырнет сам целиком.
2: Как-то заморочено, нет?
0: Ну, это типа прикол в том, что они говорят, жить у вас там не получится, потому что вот этот вот условный домовой бункер, он выдерживает температуру почти 1100 градусов по Цельсию, ну там, потому что в основном для лесных пожаров, вот кто рядом живет, с лесополосой это придумывалось. И говорят, что дом сохранится, а вот...
2: А сверху как-то закроется?
0: Да, конечно, закроется, но людям там говорят, лучше не тусоваться, это ни в коем случае не способ переждать что-то, это способ сохранить имущество, чтобы оно не погорело, пока вы где-то в другом месте там вот пережидаете, скажем так. Ну, не знаю, на самом деле, с одной стороны прикольно, с другой стороны, самый дешевый будет стоить 2 миллиона долларов, говорят.
2: И вот как очень будто... выгодное предложение, да. Еще ничего не сохранится и не выживешь.
0: Это вот уже, я думаю, такой, ну тогда, знаете, пожалуй, я новый построю, как будто дешевле в случае чего. Я бы использовал по-другому эту технологию. В действительности, мне кажется, она отлично подойдет интровертам. Газовики тебе в дверь позвонили, и ты... Медленно вниз. Я сегодня никого не ждал. Ладно, ребята, берегите себя и свои устройства и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорежники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, смотрите, что еще будет в сентябре у нас на айфонах у всех появятся новые эмодзи. И, возможно, это то, что нам надо, то, что не хватало для выражения наших чувств.
4: Это вместо всех мессенджеров, вместо всего остального, там просто факточка будет.
3: Например, эмодзи треснувшей морды вот этой вот.
4: Да, Харри не треснет?
3: Да. Ты можешь вот для этого, что у меня треснуло. Но на самом деле будет...
4: А это чисто для русских, что ли, сделано?
3: Нет, это для всех. Улыбающегося лица, значит, советуют использовать, когда твоя маска уже дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться даже сквозь осколки.
5: Я извиняюсь, лицо треснет или какое-то другое место?
3: Ой, я тут еще что нашла. Шариком, значит, рука иголкой протыкивает шарик, это последняя нервная клетка. То, значит, треснувшая пятая точка есть. Но там соленый огурец, там что-то еще, канистра. Ну, это уже вот такие предложения, типа, давайте нам вот такие.
5: И предлагаю вести специально для нас, для россиян, последнюю, без соли.
4: Вот. А, или суп из этих.
3: Надо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 85.

0: Stars The Tour.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
3: 0+.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. Букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
5: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Угарен ИП 318-665-8300-30-848.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
12: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
11: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Артём, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
16: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
17: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто считал секунды до окончания рабочего дня и наконец-то досчитался. С вами в эфире тоже понемногу собирающийся на покой вечерний навигатор в своем необычном составе. Андрюха, Лина, йоу, все
1: как
0: здесь.
1: Как вчера, как завтра.
0: Ах, вот эти вот дела, да. И тут, конечно же, занимательный факт, которым мы просто обязаны поделиться перед уходом. В общем, выяснилось тут, что изначально-то туалетная бумага белой не должна была быть. Это вообще не... Да. Не из эстетических соображений это делалось, а потому что они хотели ее сделать мягкой, целлюлозу удалить. И не было другого варианта, кроме как отбеливатель для этого использовать. Но при этом, если бы этого не делали, использовали другие альтернативы, которые на самом деле существуют, хорошо, что их не нашли, она реально была бы коричневая.
1: Интересно, что думали, когда делали с занозами эту...
0: Ой, извините, у нас вот это вот, которая, знаешь, рулон на 5 рублей стоит в магазине, ее разматываешь, там вырезки из газет и чьи-то паспорт. Фотографии кусочки еще видны периодически. Но вообще, я думаю, прикинь, одна маленькая случайность, выбери они другое что-то, и она была бы коричневая, какой ужасной была бы жизнь, когда ты сидишь в туалете, уже час прошел, ты весь рулон отмотал и сидишь, я не понимаю, что-то есть, что-то нет, я не понимаю. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но естественно только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио. Пилот, впереди у нас выпуск новостей, прогноз погоды, трек из секретной фанатеки, а после этого залетает Надя Стрельникова со своим фитнес-часом. Не пропустите. С вами был навигатор. Всем!

0: На «Радиопилот» пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. Европа продолжает активно закупать российский газ. Три страны ЕС – Франция, Греция, Словакия – в мае увеличили импорт газа из России до максимальных значений с начала прошлого года. Это следует из данных Евростата, пишет РИА. Так, Франция стала крупнейшим в ЕС покупателем газа у России, купив его на 370 миллионов евро. Это максимум с марта прошлого года. Российские СПГ покупали Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды. Газ по трубе в самых больших объемах поступал в Венгрию. Также, помимо Греции и Словакии, его покупали Болгария и Нидерланды. Ситуация с паводком на Среднем Урале остается напряженной. За минувшие сутки местами выпало до 47 миллиметров осадков. Сейчас циклон, который определяет погоду в регионе, начал медленно двигаться к Омску. У нас дожди пока продолжатся. Сильные и очень сильные осадки 17-18 июля вероятны на севере и востоке области. В воскресенье 19-го осадки ослабеют. К началу новой недели прекратятся на севере области. На юге под влиянием нового волнового циклона дождь вероятен еще 20 и 21 июля. С 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Работы и прекращение горячего водоснабжения согласованы с мэрией. В Екатеринбурге появится стрит-арт, посвященный Евгению Гринбургу и Николаю Калиде. Уральские художники реализуют свой проект в рамках фестиваля стрит-арта «Стенография» на поверхности шумопоглощающего забора на Макаровском мосту. Напомню, драматург и основатель Калида-театра Николай Калида скончался после тяжелой болезни 2 марта. Музыкант и продюсер, основатель фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Гринбург умер 22 апреля из-за проблем с сердцем. Книга, прочтением которой россияне гордятся больше всего, это «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В топ-5 таких книг также вошли «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир» Толстого, Евгений Онегин Пушкина и Анна Каренина Толстого. Опрошенные пояснили, что испытывают гордость из-за сложных философских, нравственных и исторических тем, которые поднимаются в таких книгах, пишет газета «Ру». Доллар 77.96, евро 88.91.
4: Информация на правах рекламы.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». По заверениям синоптиков, в эту пятницу в столице Урала ждем облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 14, плюс 16, днем 21-23 градуса выше нуля.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
7: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0% до 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
7: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а отдых какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 июля этого года.

0: связь.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Отрел Групп. ОГРН 110-665-81-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Саки. Твое греческое настроение.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: плану.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Круто!
5: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
6: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
7: Пора-пора, Емота, мото-мото.
5: Дорогая, мы на трайке, классно потренировались. Довольны!
6: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
8: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
9: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Артем, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
17: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг.

0: лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Процельс».
1: Стоматология «Р-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
5: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Ростовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Let's go global in...

0: Ролт-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104.4 FM.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсыма.
1: Бонжур.
6: Привет,
1: салют.
0: Привет. Радио. 104.10 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:18. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан. Привет, салют.
8: Привет. Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.